Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Все официальные ремиксы Радио ДФМ есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить.

0: Реклама.
1: Вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: Потому что Радио DFM.

Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Радио D.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер Л-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
0: А теперь тусовка.
3: DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
0: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: И вот она, опасная ситуация.
6: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
7: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
8: Jack T9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Jack T9.
9: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
10: Вы владелец бизнеса.
11: А значит, работаете за...
12: Троих.
13: Четверых.
14: Пятерых не хотите?
15: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
16: Right now. А теперь тусовка.
17: On DFM.
16: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: Реклама.
1: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Реклама. Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
1: Предложение ограниченное действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
2: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитные карты. АО «Альфа-банк».
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. «Корона».
10: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Аленка в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
12: В ленте.
13: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
14: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
15: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи, что попало, не смотри.
16: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
1: В тарифе МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
0: Right now. А теперь тусовка.
17: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня солнечно. Утром температура воздуха повысится до плюс 25, днем будет 32 градуса выше 0. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: А что такое первоначальный взнос?
3: Это когда сначала долго копишь.
2: Или не копишь.
3: В смысле?
4: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
2: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
5: Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе подашня. Оферта проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Пользуйте все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
8: «Максидом». Оп.
0: Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
9: Я терминатор!
0: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
10: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: Реклама.
1: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. От 31 до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на банк.ру. Алтайбанк 0+.
5: Топ покупок месяца.
6: Амода C5. Добавить стиля.
7: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
8: Амода C7. Собрать все взгляды.
9: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
11: А правда, что Т2 можно добавлять в группу не только семью?
12: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
13: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
14: Подробности на campageta.t2.ru.
15: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
16: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
17: «Мир». Каждый день в твоих руках.
18: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
19: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер «G-Land J6». Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах «G-Land». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
20: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
21: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
22: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: Мурманск начинается с настроения. А за ним далеко ехать не нужно. Включай РУ-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день. Категория 16+.
1: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
2: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
1: А сыновья ведь с неба не падают.
3: Я ваш сын.
1: Или падают.
4: Никакой ты ему не сын.
5: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
1: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня. 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: Up the next.
7: А дальше тусовка
6: on DFM.
7: Потому что

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня солнечно. Утром температура воздуха повысится до плюс 25, днем будет 32 градуса выше 0. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «Интерио».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
4: Королева 1D.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
6: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
8: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331, город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
9: Ферон приглашает на Южный инновационный форум. Масштабное событие Юга России, где соберутся стартапы, бизнес, эксперты и инвесторы. Топ-спикеры техиндустрии, прожарка стартапов и пич-сессии. Встречаемся 10 сентября на крыше коворкинга «Рубин». Регистрация на сайте ferron.org. Мероприятие реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов 6+.
10: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
11: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
12: Вау! В аквапарке будет жарко! Месяц выгодных цен, зажигательные пенные дискотеки и море веселья! Скидка до 50%! Следите за акциями и специальными предложениями на сайте и в соцсетях аквапарка «Осьминожек». Бульвар Комарова, 23. Телефон плюс 7-938-100-55-66. Плюс 7-938-100-55-66.
0: 0+. Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333-21-66. Радио ДФМ.

0: та самая девушка, которая практически никогда не повышает голос. Все шепотом. Это Билли Айлиш. Работа под названием Bad Guy.
1: Летний Party Time с Тимуром Беловым на радио DFM.
0: Ну а в этот самый момент, в эти самые секунды мы очередной понедельник встречаем вместе. Всем от меня, Тимура Белова, огромный привет и доброго утра. Это летний пати тайм прямо сейчас начинается на радио DFM. Так, в ближайшие 3 часа мы сделаем все возможное, чтобы каждый смог взбодриться, проснуться, да и на самом деле просто хорошо провести время. Ну, все мы прекрасно понимаем, да, что понедельник можно только назвать сложным, ужасным. А вот каким он будет на самом деле, это от нас с вами зависит. Поэтому если мы настроим все, чтобы он был легким и все было хорошо, так и произойдет. Поэтому давайте, дорогие друзья, будем действовать вот именно с такими мыслями в голове. У нас все обязательно получится. Что касается музыки, у нас впереди Deja Vu, I Can't Stop, Madonna, Martin Garrix. Вау, хороший дуэт, Биза. Все они впереди буквально через пару минут. Ну и, разумеется, в этом часе тоже успеем поиграть и получить подарки. Поэтому далеко не уходите. Доброго утра!
1: Summer Party Time. Летний Party Time на радио DFM. DFM. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи «Линкс Авто» в автосервисах «Фит-сервис». Заменим бесплатно.
4: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
8: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
11: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
12: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
13: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
14: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
15: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
16: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
1: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: summer party time.
1: Летний party time на радио DFM.
2: С вами в этом компании МОД, случайности не случайны, в летнем пати-тайм на радио DFM. Ну, на самом деле, это ты начинаешь понимать, когда в твоей жизни появляется тот самый человек, которому ты даешь самую высокую оценку. Но, как оказалось, оценивать можно не только людей, музыку, фильмы, но и скамейки. Именно этим занимается уже 7 лет подряд британец по имени Сэм Уилмот. Этот блогер, он объездил уже всю Великобританию, свою родную страну, и оценивал лавочки по дизайну, видам вокруг, но идеальнее так и не нашел. Ну, мне кажется, просто его пятая точка не нашла еще ту самую идеальную, на которой будет комфортно сидеть. Но на самом деле все изменилось после знакомства с будущей женой, которую зовут Софи. Девушка прониклась необычным хобби парня и сказала: «А давай мы будем вместе уже с тобой ездить по всей Великобритании, оценивать все остальные лавочки». Он говорит: «А давай». И вот недавно супруги вновь вернулись к скамейке, где когда-то встретились, и там Сэм наконец-то понял, что вот она, скамейка. 10 из 10. Вот такие вот дела, понимаете? И теперь вы попробуйте оценить что-нибудь из своего района, но я боюсь, что если вы будете оценивать лавочки, то все уже давно сделано. Вас опередили бабули, которые каждой скамейке дали свою оценку по 10-бальной жесткой такой шкале.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня солнечно. Утром температура воздуха повысится до плюс 25, днем будет 32 градуса выше 0. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
4: Спонсор программы – официальный дилер «Лада Темпавто». О, «Автомул».

0: просторы.
1: Официальный дилер «Лада Темп Авто». Аксай Западная, 37Г. Телефон 268-88-88. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Кинезис».
3: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
4: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом. Стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Все официальные ремиксы «Радио ДФМ» есть в нашем кураторском плейлисте на «Яндекс.Музыке». Просто попроси Алису

0: Инна, Flashbacks, прямо сейчас здесь на Radio DFM. Летний пати-тайм продолжается, у нас впереди игра под названием «Пинг-понг», и если вы желаете принять участие и получить подарки, тогда прямо сейчас берите телефон и набирайте номер +7 495 956 1012, набирайте его как можно быстрее, мне необходимо два участника, и там уже будем определяться, кто станет лучшим. +7 495 956 1012, набирайте прямо сейчас «Пинг-понг», хороший подарок у нас ожидается. Удачи!
1: Реклама. Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-00-73-0804. 0+.
4: В ленте. Играйте в Лентоманию с 20 августа по 20 сентября 2026 года. Получайте каждый день купоны со скидками, товары за 1 рубль и участвуйте в розыгрыше 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 20 августа по 31 ноября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com. 6+.
5: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
10: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа.

0: пройдите диспансеризацию. Это бесплатно, а работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
1: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
3: А дальше тусовка
4: on DFM.
3: Потому что радио DFM.

0: Пинг-понг на DFM.
1: Все правильно, все верно. Начинается пинг-понг. Прямо сейчас в летнем патитайм на радио DFM. Динара, менеджер из Москвы. И также Юрий, анестезиолог из Дермавира, присоединяется к моей компании. Ребята, желаю вам доброго утра. Привет. Проснулись уже?
2: Привет,
3: да,
2: привет,
3: доброго,
2: да,
3: утра.
1: Не, ну понятное дело, то, что мы вас слышим, значит, проснулись. Но окончательно ли? Или пока еще не очень, а?
2: Вроде
3: нормально, на заправку уже отстояли, так что...
1: А, ну слушайте, если заправку отстояли, и состояние уже такое, с улыбочкой на лице, и заправлен, то, разумеется, уже проснулись и взбодрились. А, пинг-понг.
2: Конечно.
1: Очень простые правила. Вы по очереди будете говорить слова на определенную тему, при этом каждое следующее слово должно начинаться на последнюю букву предыдущего. И выиграет тот из вас, кто последним даст свой ответ до специального сигнала. Сигнал у нас вот такой. И он может прозвучать в любой момент. Повод. 24 августа отмечается День мыльной оперы. Есть, оказывается, такой праздник. Вот такой удивительный праздник. И тема пинг-понга сегодня будет, ну, на мой взгляд, весьма простой и понятный. Сериал и ваши ассоциации к этой теме. Пожалуйста, Динара, ты будешь первой, и тебе, соответственно, начинать. Поехали.
2: Попкорн. Попкорн.
1: Да, принимается. На. Юрий.
3: Чипсы.
1: Сериал. И какое слово ты сказал на букву «Н»?
3: А, наверное, точно.
1: Ну, конечно.
3: Н. Ночью.
1: Ночью? Ну, наверное, ночь,
3: все мы
1: скорее всего.
3: Ночью
1: смотрим. Ночь. Буква «Ч», пожалуйста, Динара.
2: Часы.
1: Да. Буква «С».
3: «С». Сцена.
1: О, немножко не успел. Ребят, я так понимаю, с сериалами у вас в эти выходные были какие-то небольшие проблемки. Учитывая, что мы так долго как-то подбирали слова. Но в любом случае, ночь, часы, сцена. Вот сцена не попала, потому что ты не успел, к большому сожалению. А вот Динара в нужный момент все-таки произнесла то самое заветное слово, которое и привело ее, приблизило к этой самой победе. Динара, я тебя поздравляю от всей души, молодец.
2: Спасибо.
1: Ты у нас получаешь фирменный мерч от Radio DFM. Юрий, тебе тоже спасибо. И вам обоим я желаю хорошего, легкого, самое главное, понедельника. Счастливо, пока, ребят. Было очень приятно.
3: Спасибо.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня солнечно. Утром температура воздуха повысится до плюс 25, днем будет 32 градуса выше 0. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
3: Высота «Ремстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высота «Ремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высота «Ремстрой».
4: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». Биг Авто.
5: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Все официальные ремиксы Радио ДФМ есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Набери в поиске ДФМ.

0: И с ним в одной компании. Satisfy. Summer Party Time. Летний Party Time. На радио DFM. Ну а с вами по-прежнему я, Тимур Белов. Всем огромный привет. Кому-то доброго утра, кому-то уже отличного рабочего дня. Если вы вовсю там занимаетесь важными делами, тогда вам сил побольше, терпения. И я очень хорошо понимаю, что все мы уже успели соскучиться по нашим разбудильникам, по Саймону, Кате. Но давайте так, дадим им еще одну недельку на отдых, да? Вот буквально несколько дней. А уже в следующий понедельник ждем их в это самое время, чтобы они будили нас, бодрили, как умеют. А получается это у них превосходно. Лучше, чем у всех. Разбудильник уже в следующий понедельник. Ну а пока давайте будем проводить время вместе. Я предлагаю в ближайшую минуту запустить еще парочку треков для настроения, для того, чтобы как-то настроиться на эту рабочую неделю. Ох, я думаю, что под эти истории у нас точно это получится сделать. История под названием Turn the Light Off от Като и Джон. И также мой любимый трек этого лета. Диджей Кожа, Мичико, тоже будет. Дождитесь и делайте громче. Просыпайтесь.
1: Летний пати-тай. Реклама.
2: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Топ покупок месяца.
10: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
9: А мода C5. Добавить стиля.
10: JQJ7. Впечатлить друзей.
9: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
11: И вот она, опасная ситуация.
12: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах Фит-сервис диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
13: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
14: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
15: Тарифы МТС Junior или МТС Junior плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
1: Right now. А теперь тусовка.
9: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: summer party time. Летний party time
1: на радио DFM. Ну, вот когда ты понимаешь, что ничего нового придумать уже невозможно, но все же находятся те самые люди, которые ради своих питомцев способны на много, и на креатив в том числе. На самом деле, я просто не поверил своим глазам, когда это увидел. Я думаю, что это такое? Ну, чтобы было предельно понятно, давайте я вам все-таки расскажу, да? Вы наверняка видели в парках такие мини-библиотеки, где происходит обмен книгами. Буккроссинг это называется, да? Буккроссинг. Этим занимаются люди. Так вот, для собак создали нечто похожее, только вместо книг там, знаете что? Палки. Библиотека палок. Именно такую открыли на одном из пляжей в Калифорнии. Четвероногие, они могут выбрать, подойти к этой библиотеке, так, понюхать, выбрать любую веточку, потом с ней прогуляться. Но при этом важное условие, обязательно нужно вернуть ее обратно, ну или оставить свою веточку для следующего хвостатого. Вот такая вот прелесть. В который раз я убеждаюсь, все гениальное, просто. Вот и все. Радуйте своих питомцев.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове сейчас малооблачно, 24 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет солнечно. Температура воздуха составит около 31 градуса выше 0. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Баб, а что такое первоначальный взнос?
5: Это когда сначала долго копишь.
4: Или не копишь.
5: В смысле?
4: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
6: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
7: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
8: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, неофертная проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
10: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планирую на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
11: Для зрителей старше 16 лет.
12: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: 100%, что после выходных вам есть что ответить на вопрос, какой трек хочет послушать, и тут ответы полетели. Все принимается в Максе, 965-115-5-115, прямо сейчас на этот номер отправляйте свой ответ, какой трек хотите послушать. Давайте.
1: Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. Плюс 7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
6: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
12: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».

0: Прикольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
3: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motors».
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
5: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
7: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «ПТ «Мяфектор».
8: А дальше тусовка
9: on DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: Рандом.
1: А мне кажется, что вот именно так и должна начинаться рабочая неделя, когда твои музыкальные желания исполняются. Ну, пусть не все музыкальные желания, но зато шанс есть у всех, если вы успеете отправить прямо сейчас свою музыкальную заявку в наш Макс 965-115-5-115. Именно на этот номер все принимается. 965-115-5-115. Что требуется? Название трека, имя исполнителя, либо название группы. Ну и, собственно, ждать, что выберет рандомайзер буквально через несколько секунд. Процесс запускаю. Давайте посмотрим, какие музыкальные заявки прилетели. Eminem и Stan. Такое предложение от Маши. Gala, Freed from Desire. Просит Евгений, говорит, что он все выходные зажигал именно под этот трек. На-на-ра-на-ра-на-ра. Па-па-рам-па-па. Понятное дело. Газов Бразерс, Малина Баллада. Нелли Фуртадо и Тимбаланд. Promiscious. Так называется трек. Дэвид Гетто и Сиа Тайтениум. И хочется озон кому-то. Драго Сабинтей. Рандомайзер остановился. Музыкальная заявка выбрана. Роман отправил сообщение и написал следующее. Нелли Фуртадо, Тимбаланд. Трек под названием Promiscious. Роман, а можно вот треки выбирать с каким-то более таким... Чтобы название было попроще. С утра как-никак. Артикуляционный аппарат еще не хорошо работает. Ром, я все нашел. Исполняю, запускаю Нелли Фуртадо и Тимбаланд прямо сейчас здесь в рубрике «Ом-ом-рандом» в летнем пати-тайм. Слушаем! Promiscious!

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове сейчас малооблачно, 24 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет солнечно. Температура воздуха составит около 31 градуса выше 0. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «Интерио».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
4: Королева 1D.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
6: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
8: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
9: Ферон приглашает на Южный инновационный форум. Масштабное событие Юга России, где соберутся стартапы, бизнес, эксперты и инвесторы. Топ-спикеры техиндустрии, прожарка стартапов и пич-сессии. Встречаемся 10 сентября на крыше коворкинга «Рубин». Регистрация на сайте ferron.org. Мероприятие реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного фондом президентских грантов 6+.
10: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
11: Вау! В аквапарке будет жарко! Месяц выгодных цен, зажигательные пенные дискотеки и море веселья! Скидка до 50%! Следите за акциями и специальными предложениями на сайте и в соцсетях аквапарка «Осьминожек». Бульвар Комарова, 23. Телефон плюс 7-938-100-55-66. Плюс 7-938-100-55-66.
0: 0+. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: всегда дождется. Боб Синклар и также Кайзер с ним в этой компании на Radio FM послушали трек «I Can Wait».
1: Летний пати-тайм с Тимуром Беловым на Radio DFM.
0: Ну а если вы ждете того момента, когда же уже вернутся наши разбудильники, Саймон и Катя, то у меня для вас очень хорошая и приятная новость. В следующий понедельник мы будем просыпаться уже в компании этих двух бодрых, веселых ребят. Саймон и Катя, у вас есть еще буквально несколько дней, чтобы насладиться вот такими моментами, когда не нужно просыпаться раньше всех. Наслаждайтесь, без будильника, это такое счастье. Но в любом случае, очень сильно соскучились, очень хотим, чтобы вы как можно быстрее вернулись. Ну а меня зовут Тимур Белов, всем от меня большой привет и пожелания доброго утра. Кому-то уже доброго дня, кто уже находится на работе. В этом часе обещаю много музыки. Музыки, под которую мы будем точно включать тусовку. Capital City, Seven Sound, также Медуза, Don't Wanna Go Home. Ну и про квиз тоже не забывайте. Разумеется, он будет, разумеется, с подарками в том числе. Все впереди. Всем доброго утра. Это летний пати тайм. Просыпаемся вместе.
1: Летний пати тайм. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
1: Right now. А теперь тусовка.
7: On DFM.
1: DFM. Потому что Radio DFM.

0: слов подходящих не находится, правильно, можно просто перейти на междометие. Рам-пам-пам, Минелли на Радио ДФМ.
1: Summer party time.
2: Летний party time на Радио ДФМ.
0: И пока у нас с вами продолжается лето, да и на самом деле вообще не важно, какая погода сегодня в вашем городе, главное, что это лето. И вот у меня вопрос, а вы устраивали уже арбузные вечеринки? Ну, это когда вот встречаются все любители там арбуза, и каждый такой, да его надо есть с хлебом обязательно, так вкуснее. Другой, нет, никакого хлеба, только соли, все. И таких, на самом деле, любителей поэкспериментировать именно с арбузом очень много. Но тут стал популярен другой вариант. Теперь арбуз едят шоколадом. Для приготовления нужны всего два ингредиента. Это арбуз и шоколад, ну и понадобится еще морозилка. Нарезаем арбуз, отправляем его на 5 минут в морозилку. Потом достаем оттуда и окунаем, собственно, эти дольки арбуза в растопленный шоколад и возвращаем охлаждаться еще на 20-30 минут. Говорят, что холодная мякоть арбуза, она моментально охлаждает шоколад, поэтому сверху образуется такая очень приятная шоколадная корочка. Ох, звучит очень вкусно. Выглядит тоже очень красиво. Я так понимаю, что сегодня после работы по арбузику, а? Договорились?
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове малооблачно, 26 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет солнечно. Температура воздуха составит около 31 градуса выше нуля. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
4: Спонсор программы – официальный дилер «Лада Темпавто». О, «Автомул».

0: просторы.
1: Официальный дилер «Лада Темп Авто». Аксай Западная 37Г. Телефон 268-88-88. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
2: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-329-44-741, 16+.
3: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
4: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
5: Провожаем лето громко вместе с «Папа-пап». В пятницу, 28 августа, вечеринка с диджеем. Все хиты, танцы и незабываемая атмосфера. Начало в 22.00. В субботу, 29 августа, легендарная кавер-группа «Хоботы». Большой концерт, любимые песни и финальный музыкальный уикенд этого лета. Сбор гостей в 22.00. «Папа-пап». Максима Горького, 151. Бронь столиков. Плюс 7-988-990-10-11. 18+.
6: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.
4: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
8: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
9: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
10: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
11: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
12: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО, 0+.
13: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
12: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
14: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
15: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
16: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно. Альфа выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
17: А дальше тусовка.
18: On DFM.
17: Потому что радио DFM.

0: Начинается та самая игра в летнем патчтайм на Радио ДФМ, где каждый участник стремится стать лучшим. Квиз, и на этот раз в нем будет принимать участие Кирилл, будущий инженер-технолог из Волгограда. Молодой человек дозвонился, оказался первым. Кирилл, привет, доброго дня желаю тебе, доброго утра.
1: Всем здравствуйте, кто нас слушает, и вам добрый день.
0: Да, Кирилл, скажи мне, пожалуйста, как тебе прошли выходные и как наступил этот понедельник? Ты его встретил с улыбочкой на лице? Легкий понедельник или пока еще ты не определился до конца?
1: Ну, пока не ощущаю, что понедельник, пока отдыхаю. Поэтому непонятно, какой день недели.
0: Понедельников, короче, не ощущаешь. Это прекрасно, когда ты можешь себе позволить этот самый отдых. Ну что ж, Кирилл, сейчас мы узнаем, сколько правильных ответов ты дашь на протяжении одной минуты. Квиз начинается прямо сейчас именно для тебя. Я на всякий случай напоминаю, сегодня у нас 24 августа, понедельник, и у нас есть ровно одна минута, которая начинается прямо сейчас. Внимание, первый вопрос. День рождения картофельных чипсов. Каким поваром они были придуманы, американским или индийским?
1: Индийским.
0: Это неправильный ответ. Правильный ответ — американским поваром. 88 лет назад впервые появился термин «мыльная опера». Как называется сериал, где присутствует главный герой по имени Сиси Кэпфелл?
1: Не знаю даже.
0: Это Санта-Барбара. 24 августа, день вафель. Правда, что благодаря вафельнице появилась подошва для кроссовок с резиновыми шипами?
1: Нет, наверное.
0: Это правда, на самом деле. День рождения отмечает норвежский музыкальный продюсер и диджей. А вот кто именно, угадай по фрагменту. Внимание сюда. Чей это трек, знаешь?
1: Блин, ну я его слышал постоянно, но точно не знаю. Но, наверное, диджей отмечает.
0: Ну, Алан Уокер его зовут. Нужно было имя произнести. С какой из следующих исполнительниц Алан Уокер не записывал совместных треков? Сабриной Кампертер или Бритни Спирс? Не записывал. Бритни Спирс, это правильный ответ. Да, под конец.
1: Хоть
0: мы
1: один. Один есть уже.
0: Ну слушай.
1: Не ноль.
0: Уже хорошо. Я даже понимаю, почему. Потому что у тебя продолжаются каникулы. Отпускное такое настроение. Ничего не хочется. Зачем напрягаться? Правильно. Вопросики. Какие знали ответы, такие, собственно, придумывали на ходу. А какие не знали, собственно, такие не знали. Бритни Спирс, собственно, тебе приносит такую маленькую удачу. Один правильный ответ в твою копилочку, но тоже хороший показатель. Кирилл, я тебя поздравляю, ты молодец. Держался прям до последнего.
1: Спасибо.
0: Мы стремились к этому пятому вопросу, чтобы на него ответить правильно. Так, один правильный ответ, один балл, соответственно, в твоей копилке зафиксировано. Хочется верить, что до пятницы тебя никто не сможет опередить, и ты станешь лучшим. Вот это была бы ситуация, прям ситуация. Кирилл, я тебя, конечно, просто так не отпускаю. Ты получаешь у нас фирменный мерч от Радио ДФМ, и поздравления. Ну и давай, заряди нас всех таким вот отпускным летним настроением. Слово «квиз» как можно громче на всю страну в твоем исполнении. На счет три. Раз, два, три. Кирилл?
1: Квиз!
0: Дождались.

0: Ну, как говорится, у этой девушки все amazing. Сама она тоже прекрасна. Инна, в летнем патитайм на Радио ДПМ прямо сейчас. Я, Тимур Белов, на этом с вами прощаюсь до завтра. В 8 утра обязательно вернусь. Ну, а вы оставайтесь с нами, потому что это Радио ДПМ. Мы здесь включаем тусовку.
1: Радиоканал ДПМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове малооблачное, 26 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет солнечно. Температура воздуха составит около 31 градуса выше нуля. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Оставайся с DFM, Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в Максидом. Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
4: Максидом. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто. Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
5: Я терминатор!
4: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
6: Для зрителей старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 11 часов.

0: Белых. Дима Белых.
1: Если ясный день, это хорошо. А когда наоборот грустно? Ну, у нас не грустно, ребята, у нас просто понедельник. Доброе утро, любимый город! Оп! Та-ра-та-та-рай! Доброе утро, южане, россияне, ростовчане. Доброе утро, ДФМ, Ростов-на-Дону. Программа называется Party Time. Станция для слушателей старше 12 лет. Понедельник, 24 август, 26. Хотелось бы, конечно, чтобы это было 24 апреля, а не 24 августа. Согласны? Представьте, 24 апреля. И ты понимаешь, еще майские, и вот оно все лето впереди. Но пока, ребята, могу сказать... Как у меня сосед говорит, Дима, я константирую. Не констатирую, а константирую. В общем, константируем, ребята, что на этой неделе нужно, конечно же, уделить время, действительно прогулкам, да, потому что, ничего 1 сентября не изменится, в принципе, только родители где-то вздохнут, учителя поймут, что надо работать, а школьники поймут, что это уже до следующего года. Будут каникулы, но, конечно, летние они будут потом. Вот, и эту неделю летнюю, она полная летняя неделя, еще и 31-го, лето заканчивается там в понедельник, это аж на следующей неделе, да, еще будет 31-е, поэтому будет лето. Это летняя неделя, ребят, без всякого депрессника. Так, ДФМ, станция для слушателей старше 12 лет, сказал Ростов-на-Дону, все. Ребята, давайте напомню, освежу наши средства связи, наш мессенджер, да, единый номер для всех ваших сообщений 8-918-5900-469. Пишите, бомбите в Макс. 8-918-5900-469. Паблик ВКонтакте ДФМ Ростов. Что еще? Ну, конечно, да, прямой эфир, да, телефон студии, чуть не забыл, 320-4-6, все, ребят, значит, вы знаете, есть несколько событий, которые я бы вот хотел отметить сегодня в нашем эфире, ну, что отметить, знаете, странный день, конечно же, как его отмечать, я не знаю, не то, что день, как это событие отмечать, да, сегодня, знаете, какой день? Сегодня день странной музыки, странная музыка. Вот. То есть для наших родителей, допустим, рок был странной музыкой, да, вот, или для бабушек наших, дедушек странная, для наших родителей рок был нормальным. Ну, то есть, в принципе, и хип-хоп тоже для многих, вот, допустим, наших слушателей может быть странным. Зачем он нужен вообще? В общем, день странной музыки сегодня. Как отмечать, неважно. Сегодня день бизнес-наставника. То есть у вас есть какой-то бизнес-наставник? Вот поздравьте его с этим. Ребята, я не знаю, как они там за большой лужей или за океаном отмечают этот день, но в нашей стране этот день звучит как-то неоднозначно. У них там, ребята, за океаном, на другой стороне земного шара, знаете, сегодня какой день? День вафель. Да. Вафель день. Вафельный день сегодня. Они день вафель отмечают. Как они день вафель отмечают, я не знаю, ребят. Ну, может быть, вы знаете, как они отмечают день вафель там за лужей, с другой стороны планеты, там они живут. Вот. Так, значит, дорогие друзья, сегодня по именинам вот какая ситуация. Александр, Василий, Иван, Максим, Мария, Ульяна и Федор. Наших поздравляю. Так. День вафель. День вафель. Ну, как бы. Так, дальше. Значит, друзья, есть тоже очень такая довольно-таки серьезная тема для нашей страны, события точнее, да. В этот день был основан первый Московский медицинский институт, сегодня первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова. Вот так. Сегодня день рождения тонко нарезанной, практически сухой жареной картошки. Что это такое? Чипсы. Чипсики. Так. В этот день началась вторая центральноазиатская экспедиция Николая Пржевальского. Да, помните, лошадь Пржевальского есть? Ну, все о нем. Так. Дорогие друзья, вот это все, что хотелось сказать к этому часу. Доброе утро, любимый город. Доброе утро, Ростов-на-Дону. Южане, россияне, ростовчане, доброе утро. Как прошли выходные? Что сделали полезного? Или вообще просто как провели выходные? Если вы сегодня вернулись после отпуска, вышли после морюшка, либо после гор, либо где-то были, я не знаю, на Урале, может быть, где-то в Ростовской области отдыхали, напишите, как вам первый день на работе после отпуска. Доброе утро, мы начинаем, это Party Time, погнали! Погнали!

0: Ребят, ну, вижу, что выходные прошли нормально. Я в пятницу вечером встретил друзей, и понедельник настал незаметно.
1: Согласен. Прям молодец.
0: Вот человек... человек Александр написал: «Привет, все выходные были в таком-то месте, на басике плюхались». Молодцы, ребят, молодцы. Молодцы. Денежков много оставили в таком-то месте на басике? Сколько денег? Там, входная история. Ну, что-то ж поели, наверное, если все выходные, то это и суббота, и воскресенье. Привет, ДФМ. Большущий огромный привет Стасе. Большой привет передайте, пожалуйста, всем нашим коллегам. И поздравляю всех с понедельником, Анастасия. Стасе привет, Анастасия. Настя, это ты сама себе привет передала? Ну, привет. Дмитрий, в субботу на центральном рынке, в скобочках пишет, в старом базаре, встретила свою первую любовь. Вообще не изменился, но вызывает какие-то смешанные смешные чувства. Опа! Опа! Вот мы с вами и приехали. Ребята, я и предлагаю сегодня эту тему. Она, знаете как, она очень дипломатична, эта тема, в понедельник, да, то есть очень по-тоненькому, да, можно обсудить и без погружения, так как прошли выходные хорошо, как в понедельник плохо. Давайте о любви, да. Помните, песня такая, ну вот это же классика наша, «Бриллиантовая рука», помните, «Слова любви вы говорили мне искренне, ласково». Вот, вот она зашла, да, с халатиком. Ладно, поехали. В общем, сегодня я предлагаю, значит, смотрите, что обсудить. Тема такая. Первая любовь не забывается, а вы свою помните. В общем, первая любовь, знаете, ну это же история, это было у каждого. Ну, я не знаю, там это была школа, может быть, это был садик, вот. Может быть, это было чуть позже, там, в колледже, да, либо это было в универе. Ну, сегодня давайте достанем из памяти тех людей, которые, как бы, ну, вот, вызывали симпатию. Это было много лет назад, это школьная любовь, та, такая яркая, когда на дискотеке он стремительно идет к тебе приглашать, и ты понимаешь, что он приглашает тебя, ты вся переживаешь, волнуешься, а он такой думает, ну, сейчас я его приглашу, она мне скажет, нет, я не танцую. В общем, сегодня вспоминаем первую любовь. Кто был, ну, вашей первой любовью, да, можно сказать так, что ради нее вытворяли, да, потому что вот эти все, вообще школьная вот эта вся история, там, или университет, там, да, там, первая любовь, это всегда такое по грани, такой натянутый нерв такой, вот. И что вытворяли, да, может быть, остались вместе на всю жизнь, да, может быть, просто друг друга вспоминаете. Вот был у меня случай, парень писал на нашу студию, ну, на наш там, мессенджер писал, что они, значит, ну, была первая любовь, потом у каждого семья, и потом они встретились, и она была его руководителем. Прикиньте! В такой ситуации самое главное — разойтись хорошо в первой любви, да? Потому что, представляешь, ты приходишь, а вы разошлись жестко, причем ты ушел, она грустила, и тут ты попадаешь на работу, хороший оффер, деньги, зарплата, все нормально, и тут она у тебя руководитель. А ну-ка, добрый день, здравствуйте, коллеги! И поехали. Так, вот уже пошло, смотрите, как вспомнили. Прям, слушай, как наготове держал сообщение. Моя первая любовь — Лена из 7 Б. Я каждое утро приходил в школу раньше, потому что она проходила мимо нашего кабинета. Лена, если слушаешь, знай, ты по-прежнему в моем сердечке. Слушай, ну, тут, видишь, ни школы ты не указал, ни год, понимаешь? Знаешь, сколько Лены из 7 Б? Ну, ты представляешь, сколько Лен? У меня тоже был Б-класс, понимаешь? У меня тоже там несколько Лен было из моего-то класса, Б-класса. Так, ребята, а как вы себя, вот, кстати, еще один вопрос, как вы называли свои классы, там, допустим, 9 А, 9 Б, 9 В, как вы вот аббревиатуру расшифровали, ну, не цифру, а как вы букву расшифровывали, тоже набросайте. Так, в пятом классе была, а, вот девочка пишет, значит, в пятом классе была влюблена в мальчика по имени Антон. Чтобы он обратил на меня внимание, я специально просила у него ручку, хотя в пенале у меня лежало несколько ручек. Женская стратегия в 11 лет была... исключительно. Отдай мне ручку. Да. Димон, привет. Первую любовь звали Оля. Я носил ее портфель до дома, хотя жил совершенно в другом направлении. Родители несколько месяцев не понимали, почему дорога из школы у меня занимает 1,5 часа. Моя первая любовь закончилась после школьной дискотеки. Я весь вечер была в ожидании, когда он пригласит меня на медленный танец. А он пригласил мою подружку, одноклассницу. Сейчас смешно, тогда это был просто ужас. Конец всего! Да, вот они школьные... Школьные отношения, вот она первая любовь. Так, ну, в общем, посидели они на басике два дня, 45к. Ну, нормально, без причем взрослых напитков. Ну, нормально, вы можете себе позволить. Так, Юля пишет: моя первая любовь — мальчик из школы Ростик. Он разобрался с моим одноклассником, который меня, побил, пишет. Ну, молодец, он вступился за девочку. Юленька, ну а потом как вы встречались? Вы потом в жизни вообще взрослые виделись хотя бы раз? В 8 классе написал девочке огромное признание и попросил друга передать. Друг перепутал и отдал другой девочке. Так у меня неожиданно появились отношения, которые я вообще не планировал. Ух ты, какая история!

Ох, раскраснелась я во вспоминаниях, Дмитрий. Была у меня первая любовь. Сейчас это мой муж. Познакомились в 9 классе. Расстались после школы. Встретились случайно на студенческом движе. И вот мы уже 18 лет вместе. Ребята! Холосок! Вот девочка, значит, тоже писала насчет парня, который за нее вступился, виделись или нет. Нет, не встречались, не видела. Его уже лет 15 точно, даже не знаю, где и как. Написала Юля. Но вспоминаешь, бывает порой, Юлька, да? Так, далее поехали. В школе любила мальчика за то, что он прекрасно играл на гитаре. Через 20 лет встретила его на встрече выпускников. Гитара все еще прекраснее. Гитара все еще прекрасна, а вот романтический эффект куда-то исчез. Смотри, какая ты жесткая какая, Екатерина. Привет, ДФМ, у меня первая любовь ассоциируется с домашним телефоном. Звонил ей вечером и очень долго разговаривал. И очень переживал, чтобы трубку подняла она, а не ее отец. Разговаривали по 2,5 часа, непонятно о чем. Так, я передавала мальчику записки через подругу. Потом выяснилось, что подруга тоже была в него влюблена. Вот тогда я впервые познакомилась с настоящими сложностями и с девичьей дружбой. А, вот оно в чем дело. Девочки такие девочки. А? Так, в 6 классе купил девочке шоколадку на последние карманные деньги, которые мне дал папа. Она поделилась ею со всем классом. Я стоял и смотрел, как моя любовь буквально расходится по кусочкам, а я ждал, что она оценит. Слушай, ты понимаешь, в чем дело? Она-то оценила. То есть самое главное, ты ей купил, ты ей отдал, ты проявил там какое-то уважение, проявил свои чувства к ней, да, в виде шоколадки. А что она уже с ней сделала, это уже личное ее дело. Ну, видишь, как, ну, хорошо, вспомнил, молодец. Мы сидели за одной партой, я специально забывал учебник, чтобы смотреть... Подожди, опа. Я специально забывал учебник, чтобы... смотреть в ее учебник. Учитель считал меня безответственным, а я просто строил личную жизнь. Ну, да. Так, поехали дальше. Доброе утро, DFM. С 2005 года были вместе. Двое прекрасных деток. На первой встрече сказал всем: это моя будущая жена. Вчера разошлись на хорошей ноте, в хороших отношениях, и так бывает. Всем любви и счастья, написала Эля. Вот такая ситуация. Влюбилась в мальчика из параллельного класса и несколько месяцев даже не знала его имени. Зато прекрасно знала расписание его уроков и где он живет. Вот. То есть она даже не знала, как его зовут. Прикиньте, как его зовут? Бу! Та-та-ра-та-ра. Что-то про Буратино разобралась. Так, Димон, привет. Первую девушку пригласил в кино. Денег хватило ровно на 2 билета, поэтому после фильма мы гуляли пешком 3 часа. До сих пор считаю это одним из лучших свиданий. Все остальное было ни о чем, или попадались тарелочницы. Да, слушай, ты тогда не знал насчет тарелочницы. Тогда как бы в таком ключе не было. Так, мой первый поцелуй случился после школьной дискотеки. Слушай, а сейчас ты пишешь это сообщение, я тоже вспоминаю. Вот тоже это школьная дискотека. Это у нас актовый зал, коридоры между этажами. Ладно. Мой первый поцелуй случился после школьной дискотеки. Мы оба настолько волновались, что потом сказали друг другу: ну ладно, пока, и убежали в разные стороны. Прикольно. Дмитрий, здравствуйте. В школе я ради девочки записал ей целую кассету с любимыми песнями. На оформление потратил очень много времени. Но самое главное, ей ни одна песня не понравилась. Вот это да. Ну ты же на свой вкус, да, записывал. У меня тоже был друг, который, он очень любил «Сектор газа», и он, значит, сделал ей специальную свою компиляцию «Сектора газа». Значит, он выбрал яркие песни группы «Сектор газа», записал это тоже реально на кассету, значит, оформил сердечками и ей подарил. После чего она аж на него, после потом наехала, причем на следующий день. Когда она пришла домой, послушала любовную кассету. Так, в ДФМ недавно встретил в очереди свою первую любовь из школы. Не узнал ее сразу и сказал: «Женщина, проходите вы с ребенком!» Она ничего не сказала, я пошла на кассу. Я понял, что лжанул. Не-не-не, но это же этот прикол, женщина, знаете, это же, ребята, это очень серьезно. То есть стоят девчонки, девушки. Сейчас очень много пранка такого, да, стоят 2 девушки, парень подходит: «Женщина, скажите, как пройти?» Ой-ой-ой, там реакция, вы что?
Ребята, прямо сейчас здесь по сердечку нам пройдется Тиесто. Ой, какой трек. Погнали.

0: В Ростове сейчас 28 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет солнечно. Температура воздуха составит около 31 градуса тепла. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду. Оставайся с DFM. Ростов-на-Дону.
1: Реклама.
2: Такой первоначальный взнос.
3: Это когда сначала долго копишь.
4: Или не копишь.
3: В смысле?
4: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
2: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
5: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
6: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неофертно. Проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
8: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
9: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
10: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Телефон рекламной службы Радио ТФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Ребята, первая любовь сегодня, тема нашего эфира. Школьная, может быть, это садик был, может быть, это был универ. В общем, ну, какие-то истории вспоминаем, да, потому что школа, она равно не только каникулы и какие-то добрые воспоминания, конечно же, первая любовь школьная. Моя первая школьная любовь сидела на последней парте. Учитель постоянно пересаживал меня вперед, потому что я оборачивалась. Никто не понимал, почему я постоянно оборачиваюсь. Ох ты, какая тайна была в классе. То есть он сидел сзади, ты перед ним и оборачивалась. Понятно. Я специально пошел на школьный концерт, хотя выступать совершенно не умел. Вообще ничего не умел делать. Все ради девушки из танцевального коллектива. Получил роль дерева. Зато она меня наконец-таки заметила. Вот сильно. А вот вы попробуйте, дайте известному артисту, я не знаю, Петрову, дайте сыграть дерево. Вряд ли он его нормально сыграет, согласны? Так, я специально... А, вот, да. Значит, мне было 14 лет, ему было 15, он подарил мне маленького плюшевого медведя. Мне уже за 40 лет, медведь до сих пор лежит у родителей, но никто об этом не знает. Инкогнито, цифры не пали, написала она. Да ты что? Да, конечно, какие цифры? Представляете, да, то есть вот, за 40 медведь лежит у родителей, и никто об этом не знает. Это вот та самая тайна, да, девчонки? Такое часто бывает. Так, первая любовь научила меня главному. Никогда не отправляй признания через друзей к обеду, а об этом знает весь класс, а к последнему уроку знает вся школа. Ну да, конечно. Слушай, ну даже вот, давайте так, давайте вот сейчас разберемся. Вот прикиньте, подходит к тебе друг или к тебе подходит подружка, записку передает. Слушай, ну, девочка, допустим, передай записку вот там Сережке какой-нибудь, да? Ну, представляете, та, которая передает, ну как она удержится, чтобы не глянуть-то лоском по-южному нашу говорим через букву «Г». Ну, у нас не «Г» говорят, «Г». Вот, ну как она не глянет? Ну, представляете, вот девочка взяла записку, ее, значит, одноклассница, подружка попросила передать какому-то Сережке, и она идет к этому Сережке. Вы понимаете, какое любопытство? Да попробуй с ним, да и парень то же самое. Вдруг приходит и говорит, слушай, ну Катьке передай записку, ну так, чтобы никто не видел. Да-да, я передам, ну вы понимаете, это же как удержаться? Умеете хранить тайны друг друга. Так, мы познакомились в летнем лагере, а потом год целый писали друг другу настоящие бумажные письма. Иногда думаю, что ожидание письма было романтичнее, чем его содержание. Но это всегда так, кстати, да. Были письма, конечно, ждешь там. Письмишко. Доброе утро. Первые поцелуи в детском саду, а вот настоящие в 7 классе после праздника в честь 8 марта. А по поводу женщины, я раз такого выслушал, когда тетю с сиреневыми волосами в очередь назвал бабуля Игорек. Игорек, ну бабуля это вообще это контрольно? Нет. Тут, конечно, женщина! Тоже классное сообщение. Ну, вот прям класс. Вспомнил. Моя школьная любовь однажды дала мне свою фотографию. Я носил ее в кошельке несколько лет. Сейчас в телефоне 20 тысяч фотографий, а ценности никакой не имеют. А та самая, она по-прежнему лежит дома. Класс. В 9 классе я подрался из-за девочки. Девочка в результате перестала разговаривать с нами обоими. Мы с этим парнем дружим по сей день. Первый урок был освоен, но теперь мы друзья не разлей вода. О, пожалуйста, такая, знаете, рыцарский поединок ради красавицы, а оказалось, она ушла совсем от вас. Я каждое утро делала прическу ради одного конкретного мальчика. В тот день, когда он наконец-то сделал мне комплимент, я пришла в школу с обычным хвостом, без всякой прически. Вот вам, девочки. Вот здесь база, смотрите. Вот сейчас, смотрите, я сейчас скажу. Девочки, вот вы там переживаете, что-то надо делать с бровями, с ресницами, наклеить, губы бахнуть. Вы понимаете, в чем? Он обратил внимание на простую обычную прическу, а не на вот это то, что можно нарисовать, напылить. И, ну, в общем, вот. Вот вам, пожалуйста, девочки. Вот естественность, понимаете? Вот он, парень даже в школе на базовом определил естественная прическа, а не вот это все. Первая любовь жила в соседнем доме. Я мог пройти к себе напрямую за 3 минуты, но каждый вечер я делал огромный крюк, чтобы случайно пройти мимо ее подъезда или ее встретить. Какой кайф. DFM Party Time. Party Time.

Мадонна, ребят, Мадонна, Мадонна. Ну, да знаем. Ребят, у меня есть подарок, кстати. Я с удовольствием разыграю сегодня, да, при помощи нашего Макса, при помощи ваших сообщений. Пока будет звучать следующий трек. Трек будет звучать... Ой-ой-ой-ой-ой, какой... Ай. Сейчас будет Даня и Бенаси, братья Бенаси. Бенаси, Бенаси братец. Да, Бразерс. Бенаси имеется в виду. Пока будет играть трек, пришлите, пожалуйста, на наш Макс сообщение, ну, вот такого вида примерно. Да, почему именно вы должны выиграть сегодня у нас подарок? А подарок у нас очень крутой. Это набор от Агроспутника, это богучарские семечки, это халва и казинаки. Почему именно вы должны выиграть этот набор прямо сейчас? На все есть 2,5 минуты, время есть. Пришлите, пожалуйста, на наш Макс именно сообщение, ну, вот, почему именно вы должны выиграть этот набор? А набор очень яркий. Богучарские семечки, халва и казинаки. Время пошло, поехали!

0: Ребят, ну, вижу, что прям сегодня прям понедельник, не понедельник, прям масса сообщений. Просто хочу. Вот просто хочу выиграть набор. Ну, давайте почитаем ваше сообщение. Значит, у меня есть набор от Агроспутника. Это богучарские семечки, халва и казинаки. Любители халвы. Я вижу очень много. Я халвоед. Слушай, ну, так это звучит. Есть халвомесы. Ну, люди, которые халву месят. А кто там ест халву? Халвоед. Потому что мне очень грустно, я потеряла друга, Ася написал. Люблю семечки. Хочу выиграть, потому что давно щелкала семечки Елена. Вот Елена давно не щелкала. Но она хорошо уточнила семечки, видите. Дальше. Здравствуйте. Просто нужно. Всем хорошего дня. Грустно мне сегодня. Хочется радости. Значит, поднять настроение. Выигрыш поднимет настроение на 1000%, уверена она. Хочу выиграть, потому что очень люблю казинаки, Аня. Евгений пишет, я должен выиграть этот подарок, потому что я люблю щелкать не только лицом, но и семечки в прикуску с халвой. Слушай, Женя, ну, семечки в прикуску с халвой, это уже, знаешь, это ну, как бы, подожди, тормозни. А кто, если не я, пишет человек, на дачу возьму с женой и дочкой, и возле костра будем сидеть, вспоминать добрым словом вас. Очень хочется выиграть. Я должна выиграть, и все. Никаких больше отговорок нет, написала Настя. Так, давно ничего не выигрывал. Таких тоже было сообщений 5 или 6. Так, у нас в цеху завелся попугай. Говорят, что нужно кормить семечками. И мы что? А мы здесь что? При чем же? Так. Друзья, давайте, значит, сейчас вот просто проанализируем и увидим, кто. Ну, как бы анализируем. Анализирует наш рандомайзер. Сейчас я просто загружаю ваше сообщение. Так, поехали. Нажал на зеленый треугольничек. Смотрим, кто сегодня побеждает. Так, пока тишина. Так, пока тишина. Стоп! Так, вот есть у нас человек. Так, давайте посмотрим. Есть, так, хорошо. Остановились, так, вот, ага. Так, это абонент, скрыт номер. Зовут Евгений. Я должен выиграть подарок, потому что я люблю щелкать не только лицом, но и семечку в прикуску с халвой. Женя, поздравляем, Евгений! Евгений! То есть, Жень, тебе повезло. То есть, вот смотри, ты визуализировал свою мысль и свое сообщение. Ты выигрываешь набор от Агроспутника. Богучарские семечки, халва и казинаки.
1: Поздравляем!
0: Жень, фамилию, имя и телефон сбрось на наш Макс, а мы тебе расскажем, как ты заберешь набор. Слушай, ну повезло. Если кто-то не выиграл, ребят, не расстраивайтесь. Будут еще у нас семечки.

0: В Ростове сейчас 28 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет солнечно. Температура воздуха составит около 31 градуса тепла. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду. Оставайся с DFM. Ростов-на-Дону.
1: Спонсор программы ООО «Интерио».
2: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
3: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель. Удобная корпусная мебель. Готовые решения для комфортной жизни.
2: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
3: Королёва 1D.

Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Коктейль мне, водичку вам, в студии Борис Всемогущий. Ученые доказали, что 90% людей верят любым новостям, которые начинаются со слов «ученые доказали». И только вы, мои умные слушатели, подумали, что за бред несет Борис. На самом деле, я только что это придумал, хотя согласитесь, что звучит максимально убедительно. Мол, ученые доказали. Вот так и работают фейковые новости, желтая пресса. Так что верьте только мне и своей маме, ведь мама плохого не посоветует. А мы плохое не поставим. Впереди у нас только лучшие, лучшие хиты, лучшие подарки от Радио ДФМ, так что слушаем и никуда не уходим.
1: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
9: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
10: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
11: Тарифы МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
12: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
13: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
14: С 27 августа в кино мистический хоррор «Кошмар на улице Coral Grove».
15: Пойдем в парк. Не боишься? А зря. Ты ведь в ловушке.
16: Помогите! Эти дети, они...
14: «Кошмар на улице Coral Grove» в кино с 27 августа. 18+.
17: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
18: Для зрителей старше 16 лет.
19: Welcome back, and right now.
1: А теперь тусовка
19: on DFM.
1: Потому что Радио DFM.

0: Знаете, сегодня я узнал, что человек — это единственное живое существо, которое спит на спине. А еще есть мой кот, но он считает себя человеком, так что это не считается. А все остальные спят стоя, сидя, вверх ногами, и только нам подавай кровать с подушками, кровать, которая будет по утрам шептать «Спи, спи, будильник тебя обманывает, поэтому не слушай его». Но радио DFM, в отличие от будильника, обманывать не умеет. Если сказали, то делаем, поэтому прямо сейчас давайте поиграем, буду дарить вам подарки. Номер нашей студии +7 495 956 101 2. Звоните, не стесняйтесь, я помогу вам проиграть. Я так люблю это делать. +7 495 956 101 2. Я жду, дерзайте.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове сейчас 30 градусов тепла, малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра днем будет ясно, температура воздуха днем составит около 28 градусов выше нуля. Ветер северный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы – официальный дилер «Лада Темпавто». ООО «Автомол».

0: просторы.
1: Официальный дилер «Лада Темп Авто». Оксай Западная, 37Г. Телефон 268-88-88. Радио DFM.
2: Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
4: Вау! В аквапарке будет жарко! Месяц выгодных цен, зажигательные пенные дискотеки и море веселья! Скидка до 50%! Следите за акциями и специальными предложениями на сайте и в соцсетях аквапарка «Осьминожек». Бульвар Комарова, 23. Телефон плюс 7-938-100-55-66. Плюс 7-938-100-55-66.
5: 0+.
6: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
7: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
6: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
7: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
8: Подробности на comtogether.t2.ru.
9: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на «Магнит.ру». Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит. Акции и доставка». 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеется ограничение.

0: в полосе движения. А в «Москвич М-90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
1: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама ООО «БТ Неофертер».
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
5: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
4: А сыновья ведь с неба не падают.
6: Я ваш сын.
4: Или падают.
7: Никакой ты ему не сын.
8: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
4: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня. В 20:00. Для лиц старше 16 лет.
9: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: Синоптики предупреждают, градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ, с нами лето, звучит ярче.
11: Категория 16+.
12: Up the next.
13: А дальше тусовка.
12: On DFM.
13: Потому что радио DFM.

0: Настя из Воронежа разрывает наш эфир, хочет забрать у меня фирменный мерч от Радио ДФМ. Привет, дорогая, как твои дела?
1: Добрый день, все отлично.
0: Здорово. Расскажи мне, кем ты работаешь, Настя?
1: Я работаю менеджером в ресторане.
0: Отлично, тебе нравится?
1: Да, супер-пупер.
0: А ты когда-нибудь хотела работать на радио, радиоведущей?
1: Да, я прям мечтала об этом, на самом деле. Даже ходила на какие-то там курсы, пыталась. Но как-то время не совсем позволяло, поэтому все попросила.
0: Ну, я вот слышу, голос у тебя знакомый. Давай попробуем. Скажи каких-нибудь два предложения, как бы ты начала утренний эфир, Настя. Давай, взорви, попробуем. Ну, вот покажи. Мне интересно.
1: Предположим, что этот эфир был бы в нашем городе, да?
0: Да, давай.
1: Воронежцы, доброе утро! Сегодня замечательная погода, у всех у вас должно быть прекрасное настроение, солнышко светит, наконец-то пропала эта изнуряющая жара, сегодня 25 градусов, поэтому не сидим дома, идем на прогулочку, дышим свежим воздухом и на наше прекрасное водохранилище смотрим и заряжаемся позитивом и энергией.
0: Настя, это было потрясающе. Я думаю, что в Воронеже, когда ты будешь работать в официанте, теперь тебя будут узнавать. Каждый раз ты придешь, а это ты, радиоведущая на Радио ДФМ. Поэтому у тебя теперь огромный бонус. Тебя узнают. Готова поиграть?
1: Да, конечно.
0: Смотри, за 30 секунд я задам тебе 5 вопросов. На них нужно ответить правду и ничего, кроме правды. Если ты отвечаешь на все «да», то ты победила, и мы будем любить тебя такую, какая ты есть, настоящую. А если хоть на один ты ответишь «нет», то ты не с нами, тебя ждет электрический кварплат тебя ждет. Готово?
1: Да.
0: 3, 2, 1. Погнали. Ты когда-нибудь махала незнакомому человеку, думая, что это твой друг?
1: Да.
0: Ты разговариваешь с котом, как с человеком?
1: Да.
0: Ты притворяешься, что слушаешь, даже когда неинтересно?
1: Да.
0: Ты проверяешь холодильник, даже когда не голодна?
1: Да.
0: Ты когда-нибудь нюхала свою футболку, проверяя, можно ее носить или нет?
1: Да.
0: Да, Настя! Да! Знаешь, что я тебе скажу? Ты – это я, а я – это ты! А что тебе нравится из этого всего делать больше всего, честно? Нюхать футболку?
1: На самом деле, мне кажется, каждый из нас, даже если немножечко лукавит, хотел бы сказать «нет» на радио, там все слушают, то
0: да.
1: По факту все это делают, и нюхают, и машут, и все остальное. На все вопросы каждый из нас ответил бы «да», я больше чем уверена.
0: Настя, какая же ты прелесть! Я тебя поздравляю, дарю тебе мою фирменную футболку, которую я носил уже 2 месяца, шучу, фирменный мерч, кому будем передавать приветы?
1: Тебе. Мне очень понравилось играть в вашу крутую игру. Днем чисто случайно послушала радио. Обычно это утреннее или вечернее время. Но мне понравилось. Теперь буду днем слушать и пытаться снова к вам дозваниваться. И всем слушателям, конечно, всем хорошего настроения.
0: Спасибо огромное. Я тебя крепко поднял и прижал. Ну а на этом у меня все. С вами был ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. И да, я не люблю овсянку, и вы не любите.
2: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове сейчас 30 градусов тепла, малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра днем будет ясно, температура воздуха днем составит около 28 градусов выше 0. Ветер северный до 5 метров в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
2: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. 1000 автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это 1000 проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
7: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
8: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
9: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
10: Провожаем лето громко вместе с Папа-Пап. В пятницу, 28 августа, вечеринка с диджеем. Все хиты, танцы и незабываемая атмосфера. Начало в 22.00. В субботу, 29 августа, легендарная кавер-группа «Хоботы». Большой концерт, любимые песни и финальный музыкальный уикенд этого лета. Сбор гостей в 22.00. Папа-Пап. Максима Горького, 151. Бронь столиков плюс 7 988 990 10 11. 18+.
11: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
12: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Бюрен Иннен, Out of Love. Только что в эфире радио DFM. Ну а что, до новостей, дорогие друзья, то какой понедельник, такие и новости, собственно. Назван один из самых трендовых цветов в моде, и это... электрический синий. Цвет сложно определить одним лишь названием. Его сравнивают с оттенками ионического моря, антифризом и мятным ополаскивателем для полости рта. Ну, а какой цвет у настроения?
1: Цвет настроения синий.
0: Надеюсь, все помнят. Ну, тут еще можно добавить, что у нас цвет настроения понедельника. Я вас категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогатый. И совсем скоро кому-то из вас может обломиться наш фирменный приз. Как только услышите специальный сигнал, тут же дозванивайтесь в студию. А пока я желаю вам легкого старта рабочей недели. Много не работайте и мало тоже.
2: Реклама. Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
4: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». «Корона». Подробнее на corona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
6: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
7: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
8: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
9: С 27 августа в кино мистический хоррор «Кошмар на улице Корр».
10: Пойдем в парк. Не боишься? А зря. Ты ведь в ловушке.
11: Помогите! Эти дети, они...
9: Кошмар на улице Coral Grove. В кино с 27 августа. 18+.
12: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
13: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
12: А сыновья ведь с неба не падают.
14: Я ваш сын.
12: Или падают.
15: Никакой ты ему не сын.
16: Так вломился. А это получается кража со взломом до 2 лет.
12: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
17: Right now. А теперь тусовка.
18: On DFM.
17: DFM. Потому что радио DFM.

Предстоит уже именно вам. Хотите выиграть наш фирменный приз? Дозванивайтесь в студию первыми. +7 495 956 101 2. А пока легендарный ППК Resurrection.

0: Чуть позже обязательно расскажу вам о том, что происходило в этот же день, но только в прошлом. А пока самое время поговорить с Александром. Александр, мы вас категорически приветствуем.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Александр. Ну что, каков старт вашей рабочей недели?
1: Да, все хорошо, отлично.
0: Слава богу.
1: Позитивно.
0: Я выдыхаю вместе с радио DFM, тем более. Теперь нужно немножечко переключиться на игровой процесс. У нас фейк-ньюс стартует прямо сейчас. Я озвучиваю вам подряд три новостных заголовка. Ну а вы, если определите правдивость хотя бы двух из них, гарантированно получаете наш фирменный приз от радио DFM. А если ничего не получается, то ничего не получаете. Хотя нет, возможность передать свои фирменные приветы. Александр, в российских магазинах появились арбузы весом больше 50 килограммов. Правдивый заголовок или нет, по-вашему?
1: Ну, я думаю, что нет.
0: В Санкт-Петербурге суд попросили арестовать пальто. Пальто.
1: Арестовать пальто?
0: Да.
1: Думаю, да.
0: В Подмосковье. А потому что это был конь в пальто, видимо.
1: Наверное.
0: В Подмосковье. В Подмосковье, Александр, вывели кур, способных давать молоко.
1: Кос?
0: Не, кур.
1: А, кур?
0: Да.
1: Да нет, конечно.
0: Ну тогда с победой, что я могу сказать? Олеськат, Александр, с победой! Думали где-то, конечно, местами чуть-чуть, но не без этого, потому что именно этот, как говорится, подход приносит вам победу. Давайте подведем итоги, кое-где вы все-таки ошиблись. Да, в российских магазинах появились арбузы весом больше 50 килограммов. Да, в Питере суд попросили арестовать пальто, и таки нет. В Подмосковье не выводили никаких кур, способных давать молоко. А жаль или нет, Александр, как вы считаете?
1: Я думаю, что нет.
0: Да бог с ними, с этими курами, действительно. Что это за разговоры такие? Александр, мы вас поздравляем. Вы становитесь счастливым обладателем нашего фирменного приза от радио DFM. А еще возможность передать приветы. Поехали. Александр.
1: Ехав любви. И, как говорится, всего самого лучшего.
0: О да.
2: Реклама. Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
3: Я терминатор!
2: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
4: 18+.
5: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
6: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
5: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
7: Мой сын никуда не поедет от меня.
5: На телеканале «Ю».
4: Для зрителей старше 16 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: субботу с 15 в DFM. Топ 30. DFM Top 30. DFM. Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим 20%.

0: +1 224 77 00 73 0804 0+.
1: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
2: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
3: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
4: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
5: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
10: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама на ООО «БД Мяфектор».
11: 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
12: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
11: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
13: Мой сын никуда не поедет от меня.
11: На телеканале Ю.
14: Для зрителей старше 16 лет.
15: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
16: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
17: Категория 16+.
18: Up the next.
19: А дальше тусовка.
18: On DFM.
19: Потому что радио DFM.

0: Ну что, дорогие друзья, самое время поговорить с вами о том, что происходило в этот же день, но только в прошлом. Ну что, надеюсь, будет интересно. В 79 году произошло извержение вулкана Везувий, после которого сразу три римских города – Помпеи, Геркуланум и Стабии – оказались под многометровым слоем камней и пепла. В 1853-м американский шеф-повар Джордж Крам изобрел картофельные чипсы. Причем случайно. Назло гостю, который пожаловался на слишком толстую жареную картошку, подлец. А в 1937-м советский летчик Константин Кайтанов первым в мире совершил парашютный прыжок из стратосферы с высоты 11 037 метров.
1: Вообще!
2: Красава!
3: Реклама. Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в Максидом. Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
4: Максидом. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
3: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: атмосфере нулевых только что на радио DFM, ну а в Китае разработали человекоподобного робота ростом почти 4 метра и весом больше тонны. По замыслу разработчиков, он сможет работать в воздухе, под землей и под водой, а также выдерживать ядерное излучение, высокие температуры и условия глубокого моря, поднимая при этом грузы до 500 килограммов.
1: Вот тебе и китайцы.
0: Вопросов нет, все это впечатляет, конечно же, но что потом делать, если вдруг они восстанут? На очереди игра «Что было дальше?». Я вам начало самой нереальной реальной новости, а вы мне по возможности правильный вариант концовочки. Потому что только так вы сможете стать счастливым обладателем нашего фирменного приза. Всем бодрого доброго, с вами по-прежнему Артем Скоробогатый, и я не перестаю желать вам легкого рабочего дня. Объявляется перерыв, кстати.

0: Евгения, здравствуйте!
1: Добрый день!
0: Здравствуйте, Евгения! Вы в автомобиле находитесь прямо сейчас?
1: Нет, мы на даче, и, наверное, из-за этого такая связь.
0: В понедельник на даче?
1: Да, нам повезло, мы на удаленке
0: работаем. Выглядит именно так. О, мой бог. Ладно,
1: да.
0: Хорошо. Некоторых вы сейчас обрадовали этой новостью, а некоторых вполне себе нет. Но, знаете, что я предлагаю? Давайте мы порадуем вас возможностью выиграть наш фирменный приз от Радио DFM.
1: Попробуем.
0: Называется «Что было дальше?». Я озвучу начало самой нереальной реальной новости. Следом предложу три варианта концовки, то бишь три варианта развития событий. Ну а вы, Евгения, там у себя на даче. И если выберете правильный, гарантированно получаете наш фирменный приз. Если ничего не получается, останется время, конечно же, мы вас просто так не отпустим и послушаем ваши фирменные приветы. В Приморье!
1: Давайте.
0: Евгения, девушки отказали в приеме на работу из-за многоточия вопрос «Чего было дальше?». Выбирайте. Цвета волос, паспорта или роста?
1: Угу. Цвета волос.
0: Цвета волос?
1: Давайте попробуем.
0: А что вы предполагаете, им не очень-то руководству понравился ее розовый цвет волос? Ярко.
1: Может, она рыжая была, а рыжих никто не любит.
0: Потому что бесстыжая была, безответственная. Цвет волос, значит, да? А почему не паспорта, например, или роста вообще, в конце концов?
1: Ну, это не важно, а вот цвет волос важен.
0: Угу. В Приморье девушки отказали в приеме на работу из-за паспорта. Евгения, паспорта, слышите? Пустые страницы, которого она украсила наклейками и самодельными рисунками.
2: Ёлки-палки! Ты чё?
0: Евгения! Не сегодня. Оставайтесь, значит, там, в свой выходной день, на даче. И работайте или отдыхать будете?
1: Работать.
0: Работать на даче. А что там сейчас взошло у вас на дачке? Вот что там будете сейчас? Полоть, собирать ли?
1: Нет, шашлыки. А потом будет совещание. Так что все распланировано.
0: Понятное дело. Ну да ладно. Хорошего в любом случае вам, видимо, наполовину рабочего дня, что ли. Я, кстати, к вам вскоре обязательно вернусь и поднакину поводов для праздника. Евгений, вы еще здесь?
1: Да.
0: Привета хотя бы передадите.
1: Да, вся семья рядом слушает, поэтому можно помахать рукой издалека.
3: Реклама.
4: Пап, а что такое первоначальный взнос?
5: Это когда сначала долго копишь.
4: Или не копишь.
5: В смысле?
4: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
6: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
7: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
8: Застройщик ОСА СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, неофферта, проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
10: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
11: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности.

0: До 2 лет.
1: Премьера нового комедийного сериала сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
2: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: С 27 августа в кино мистический хоррор «Кошмар на улице Коралл Гроув».
4: Пойдем в парк. Не боишься? А зря. Ты ведь в ловушке.
5: Помогите, эти дети, они...
3: «Кошмар на улице Коралл Гроув». В кино с 27 августа. 18+.
6: Алло, привет. Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
1: Для зрителей старше 16 лет.
7: Welcome back and right now.
8: А теперь тусовка.
7: On DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: Ну что, не дня без повода, как говорится, дорогие друзья. Давайте-ка коротенечко попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно Международный день странной музыки. Или же день лентяя и ничегошеньки не делать. Только главное, чтобы не было так, конечно.
1: Эй! Стража! Отрубите-ка ему голову. Тунеядец.
2: Ого!
3: Реклама.
4: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
5: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
6: Высота «Римстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
7: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Все официальные ремиксы «Радио ДФМ» есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить.

0: В атмосфере нулевых только что на радио DFM. Ну а если среди вас есть нумизматы, то таковым стоит повнимательнее прислушаться к этой новости. Центробанк ввел в оборот новые монеты. Это чеканки с изображением Георгия Победоносца из золота и серебра 999 пробы номиналом 100, 200 и 10 тысяч рублей. Размер последний целых 10 сантиметров. Угу.
1: Обалдеть, а?
0: Совсем скоро! Будем проверять, насколько хорошо вы знаете русский язык, а заодно и разыграем наш фирменный приз. Всем грамотеям приостанется, короче говоря. Я вас категорически приветствую, меня по-прежнему зовут Артем Скорбогатый, а это...
2: Реклама. Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО, 0+.
4: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
5: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
6: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дефис.м.ру». Реклама АО «БТ. Неофферта».
7: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
8: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
9: Бани и бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
10: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
11: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
12: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
14: Что ж получается? Нам не род Гудовых прервется.
13: А сыновья ведь с неба не падают.
15: Я ваш сын.
13: Или падают.
16: Никакой ты ему не сын.
17: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
18: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня. В 20:00. Для лиц старше 16 лет.
19: А теперь тусовка.
1: On DFM.
19: DFM. Потому что радио DFM.

0: Ну что, будем надеяться, что с нами на связи прямо сейчас грамотей Карина. Ей собственные аплодисменты.
1: Она
0: да что ж такое-то, ёк-макарёк? Нет. Не того я поставил. Карина, вы здесь или нет?
2: Да, тут, здравствуйте.
0: Тут должны были быть аплодисменты, а я почему-то поставил не ту отбивку. Ну да ладно, бог бы с ним. Давайте уточним вот какой вопрос. Если, конечно, вы вспомните. Что было по русскому языку, Карина?
2: 3-4.
0: С троечки на четверочку. Переминались.
2: Ну да.
0: Впрочем, как у большинства из нас. В том числе и у меня. Но, слава богу, в итоговом аттестате у меня была четверка. Хотя русский каждый божий день приходится подтягивать благодаря игрушке слова дня. У нас для вас есть новостной заголовок, внутри которого предательски для вас, ну и, возможно, тоже для вас, дорогие друзья, если вы будете с нами играть в параллель. Скрывайте слово, Карина, где вам нужно правильно поставить ударение. Если знаете или угадаете, мы обязательно подарим наш фирменный приз, который обсудили уже за эфиром. А пока стоит собраться с мыслями. Жильцы одного из ЖК столицы подали в суд на мужчину, который на протяжении года каждый день, не переставая, сверлит или сверлит, подлец. Выбирайте, где здесь поставить ударение. Карин.
2: Сверлит.
0: Сверлит?
2: Да.
0: Не все так просто, дорогая Карина. Нет, в бытовой и профессиональной речи нередко можно услышать оба варианта данного глагола. Тут я вас поддерживаю. Однако строгие нормы орфоэпии не позволяют делать ошибки. Для того, чтобы верно поставить в нем ударение, необходимо подобрать проверочное слово. А это инфинитив, то есть неопределенная его форма сверлить. Так как в нем акцент ставится на гласную «и», значит, там оно и остается. Поэтому правильно говорить «сверлит», «сверлит сосед». Кстати, когда последний раз вас вот так вот беспокоил сосед или соседи сверлением? Хорошие соседи – это всегда залог успеха и счастливой жизни в ЖК. Кариночка, я не могу вас ничем пока порадовать, но предложить такие передать ваши фирменные приветы стоит. Сделайте это, пожалуйста. Карина! А Карина и след простыл.
3: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: В Ростове сейчас малооблачно и 32 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет ясно. Температура воздуха днем составит около 28 градусов выше 0, ветер северный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Пап, а что такое первоначальный взнос?
6: Это когда сначала долго копишь.
5: Или не копишь.
6: В смысле?
5: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
7: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
8: Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
9: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная регуляция на сайте nas.com.rf/sberbank. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Оп!
3: Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
10: Я терминатор!
3: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
11: Для зрителей старше 18 лет.
12: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо. Крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж. Способности объединять бренды, рекламодателя и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь ты.
6: Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк 0+.
7: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
8: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
9: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
10: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
11: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
12: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
13: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
12: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
14: Мой сын никуда не поедет от меня.
12: На телеканале «Ю».
15: Для зрителей старше 16 лет.
16: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера».

0: завтра, дорогие друзья.
1: А напоследок я скажу.
0: Еще как скажу. О том, о чем еще сегодня мог сказать, но не сказал. Из Дубая в Стамбул решили построить железную дорогу. Wildberries анонсировал строительство небоскреба в Москва-Сити высотой 440 метров, а аналитики подсчитали, что российские дети в этом году потратили на видеоигры около 14 миллиардов рублей. Не смешно. Родителям. Все, на этом у меня на сегодня. Здесь был Артем Скоробогатый. Это моя настоящая фамилия. Не скучайте, ну и...
2: До скорого.
3: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: В Ростове сейчас малооблачно, 32 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет ясно. Температура воздуха днем составит около 28 градусов выше ноля. Ветер северный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
5: Спонсор программы ООО «Интерио».
6: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
7: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель. Удобная корпусная мебель. Готовые решения для комфортной жизни.
6: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. Интерио. По-настоящему много мебели.
7: Королева 1D.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
8: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
9: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
10: Для зрителей старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333-21-66.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 16 часов. Радио ДФМ.

Добрый вечер, любимый город. Добрый вечер, южане, россияне, ростовчане. Добрый вечер, родные. Ну, всем привет, в общем. Жаркий летний день, любимая станция и любимый город Ростов-на-Дону. Что же еще нужно? Да больше ничего и не нужно. Мне соседка так говорит, не нужно больше ничего, внучек. Вот такая бабушка, она вот такая ростовчанка коренная, знаете, прям она все знает. У нее все присказки, у нее кульки, жердёлы, понятно же, да, и тогда синенькие, камыши, жбаны, ну все пона, бурдюр, ну все как нужно, да, буква Г наша. Добрый вечер, любимый город, всем привет. В общем, пришло время закрыть рабочий день, поработали и хватит. Ну, в принципе, нужно еще и на семью, и на своих близких, и родных людей потратить время, вечером, летнее, да. Напомню, освежу наши средства связи. Наш мессенджер единый, да, для ваших сообщений 8-918-590-0469. Присылайте, пишите в Макс, рассказывайте, как вы, какие новости вообще, как обстановка, кто, где, что и как. Вот, добрый вечер. Есть паблик ВКонтакте DFM Ростов, и есть номер 320-104-6, это цифры студии нашей, да, это прямого эфира телефон. Не забывайте код Ростов-на-Дону поставить 863. Детка, это Ростов-на-Дону, здесь начинается юг, и неважно, где ты слушаешь. Вот, может, сейчас там в Розе Хутор слушаю, да, в Сочи, в Воронеже, в Сыктывкаре. И есть люди из Сыктывкара слушают Ростов. Представляете? Добрый вечер, Сыктывкар! Как скажешь они. Люди в Воронеже есть. В разных регионах нашей страны, в Санкт-Петербурге очень часто наши ребята, катаясь по Питеру, по Невскому, вот пролетая по Невскому, даже есть видосики, пролетая по Невскому, качает DFM Ростов-на-Дону онлайн, то есть онлайн находят нас и знакомят санкт-петербуржцев с Ростовом-на-Дону. Здрасте! Вот так. Так что, если сейчас вы слушаете DFM Ростов-на-Дону, неважно, в любом уголке нашей страны, есть люди, наши слушатели за рубежом, неважно, где вы находитесь, у вас сейчас наступает момент счастья. Вот он прямо уже наступил. Потому что звук классный, качаем мощно, и твой любимый город Ростов-на-Дону. А Ростов — это не просто город любимый, родной, это же еще столица рэпа России, ребят. Так что, если вы из какого-то города сейчас слушаете DFM, вы помните, мы ростовчане, мы здесь. Добрый вечер. Ну что, готовы, южане? Погнали!

написать. Ребят, ну вот только я перечислял наших слушателей, кто где может слушать. И вот человек, Александр пишет: «Роза Хутор с вами, жду туристов, слушаю ДФМ Ростов-на-Дону онлайн. Гуляют долго туристы, трубку не берут, и будем надеяться, что все будет норм». Слушай, ну они не берут трубку, но у них... Ты понимаешь, в чем дело? Вот когда приезжаешь на курорт, ладно, когда ты на курорте работаешь, это одна история, да? А когда ты приезжаешь на курорт, что-то вот, что-то такое, знаешь, как, наверное, самообразующее, оно отключается. Просто, ну, люди гуляют, отдыхают. Так, как всегда, DFM рядом и делится, значит, фотографии Егор. Значит, это рыбка, вкусная рыбка вяленая. Вдалеке виднеется водоем и DFM Ростов-на-Дону онлайн. Нормально. Это где? Вот скажи, пожалуйста, Егор, это где вы находитесь, где вы слушаете? Потому что, ну, так как-то прям хорошее местечко. Где это? Привет, DFM! Большущий привет всем! Настроение сегодня мне подняли. Сказали, что, в принципе, я уже прошел испытательный срок, и со следующего месяца у меня будет нормальная зарплата. Это счастье. Слушай, это здорово. Это замечательно. То есть, ну, мы тебя можем поздравить. Я не знаю, есть ли у кого-то такая мысль, ну, не такая мысль, а вот такая, такой повод для гордости, для радости. Если есть, то вы тоже можете поделиться. Вот смотрите, у человека закончился испытательный срок. То есть он уже выходит на зарплату с нормального сотрудника. Да. То есть, знаете, как есть, как правило, многие берут на испытательный срок, там, а еще есть испытательный срок, а до испытательного срока еще есть, это называется, по-моему, стажерская какая-то должность. То есть там постажировался 3 месяца, ну, спасибо большое, но вы нам не подходите. Да, такое тоже есть. Ой, такое тоже встречается. Ну, это, знаете, возвращаясь к детским сказкам, да, что мы помним хорошо? Мы помним детские стишки, то, что учили в школе, да, еще что-то. Да, ну, память бывает накладывает какие-то свои отпечатки, но все равно какие-то базовые детские истории, они в голове. И вот базовая история — это Буратино, да, помните? Это же они в харчевне трех пескарей сидели, кот Базилио, лиса Алиса и Буратино с завязанным лицом. То есть, и они с ним разговаривали. На жадину не нужен нож, да, вот. Ну, помните эту песню все? Ну, все помнят. Вот, да, и фанфарки всем, кто помнит. Помнишь? Рядышком песчаный берег, азовчане с нами на связь. Так. Привет, ДФМ. Сегодня как-то впечатляюсь вообще всем моим достижением на работе. Почему-то меня несколько раз похвалил руководитель. Это не к добру. Слушай, ты знаешь, это может быть, я тебе сейчас расскажу, как. Это может быть, знаешь, как так называемая нематериальная мотивация. Представляешь, так, раз тебя похвалил руководитель, ты думаешь, ничего себе. Второй раз тебя похвалил руководитель, ты думаешь, ничего себе, я буду еще лучше работать. Но похвалил и все, спасибо. Нематериальная мотивация мотивирует тебя совершать еще более самоотверженные поступки на работе. Прям вот бери все и делай все. Вот. И не проси повышение денег, да. Такое тоже бывает, знаешь, ну, бывает разное. Привет, ДФМ. Всем привет большой, огромный. Сегодня не успел в утреннюю тему. Чего обсуждали? Слушай, да уже обсудили и все прошло. Мы первую любовь обсуждали сегодня в утренней программе. Первая, школьная. Как это было? Были какие-то воспоминания? В общем, если у тебя есть какие-то воспоминания, ты тоже можешь этим поделиться. Не стесняйся. Так, привет, ДФМ. Большой привет огромный всем, кто сейчас находится в нашем офисе. Мы только начали работать. Жалко, что не разошлись. Весь день не было света. Чинили проводку у нас. Видишь, как под конец рабочего дня, ребят. Да? Я предлагаю несколько разносов музыкальных. Вот прям очень и очень интересно. Готовы, южане? Внимание!

Ребят, спасибо большое за добрые слова, прям за, ну вот, позитив, кто где. Здесь у нас с вами и Таганрог на связи. Сегодня тяжелый рабочий день, потому что понедельник, но мы его пережили. Хотя понедельники люблю, очень люблю приходить на работу раньше всех. Большое огромное спасибо нашему гостю из солнечного Азова в Ростове-на-Дону. Азов тоже слушает ДФМ, Ростов только в Азове, в Ростове. В Ростове, да. Азовчане приехали. Здрасте. Так, привет, ДФМ. Вообще, сегодня понедельник для меня какой-то очень откровенный, интересный. Объявилась одноклассница, которая, наверное, может, слушала ваш эфир, написала «Привет, как дела?» в одной из социальных сетей. Слушай, ну пообщайтесь, конечно же, почему бы и нет, вспомните. Помнишь ли ты свою встречу выпускников? Если у вас были, вы проводили встречу выпускников, ну, можете прям реально поделиться, да, есть какие-то, вот, допустим, истории, которые, ну, можно озвучить, допустим, сколько-то не виделись, встретились, можно рассказать какую-то курьезную историю, что произошло, да? Давайте так, вот, мы сегодня утром обсуждали первую любовь, давайте мы обсудим все-таки встречу выпускников через какое-то время. Встречались ли вы со своими одноклассниками спустя какое-то время? Сколько это было? 5 лет? Там, я не знаю, 3-4 года? Или вообще не встречались? Если встречались, то где провели встречу выпускников? Что было? Вспомнили что-то? Может быть, пригласили, знаете, свою первую учительницу? Такое бывает. В общем, короче говоря, сегодня тема эфира, давайте, вот она сама и нарисовалась уже, встреча выпускников. Как это было? Расскажи, поделись. Поехали!

0: Ростове сейчас малооблачно и 32 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет ясно. Температура воздуха днем составит около 28 градусов выше ноля. Ветер северный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM. Ростов-на-Дону.
1: Спонсор программы – официальный дилер «Лада Темпавто». О, «Автомол».

0: просторы.
1: Официальный дилер «Лада Темп Авто». Аксай Западная 37Г. Телефон 268-88-88.
2: Реклама.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
1: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331, город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
6: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
7: «Максидом».
1: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
8: «Высота Ремстрой» продает кровельные материалы. «Кровельные материалы» продает «Высота Ремстрой». Покупайте кровельные материалы «Высота Ремстрой».
9: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
10: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Вау! В аквапарке будет жарко! Месяц выгодных цен, зажигательные пенные дискотеки и море веселья! Скидка до 50%! Следите за акциями и специальными предложениями на сайте и в соцсетях аквапарка «Осьминожек». Бульвар Комарова, 23. Телефон +7 938 100 55 66. +7 938 100 55 66.
13: 0+.
2: Телефон рекламной службы Радио ТФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

Ребята, ну все по-разному, я смотрю, относятся к встрече выпускников. Была, прошла нормально, все так, сухенько, да? Привет, не ходила, не пойду, а что там смотреть и обсуждать? Слушай, Юра, ну тут надо как-то увидеть людей, что как там вообще узнать, где кто, понимаешь? Ну ты же с ними провел какое-то время, понимаешь? Ну, нельзя это пропускать, мне кажется. Все равно надо с одноклассниками встретиться, потому что самая беззаботная пора — это была школьная пора. Школьная пора. Да, это кто поет песню, кстати, напомните. Сейчас бабули должны активизироваться. Так, ну, сегодня сообщений в Ростове, как всегда, много, совершенно разных. Поехали. Первое правило Ростова. Если навигатор показывает 20 минут, надо ехать, нужно радоваться. Ну, слушай, ну хорошо. Вот тоже классное сообщение, Катя пишет. Если летом я увидела парковочное место в тени, это мой праздник, а на встречу выпускников не ходила. Привет, ДФМ, всем большущий привет огромный. Могу сказать так, никаких ярких воспоминаний нет вообще, связанных со школой. Было где-то грустно, где-то тяжело. Один раз встречались, и то встречались случайно около школы, увидела наших. Привет, ДФМ, всем большой привет огромный. Встреча выпускников — это очень круто. Нужно вспомнить, и самое главное, можно поменяться фотками, потому что у многих есть фотографии твои, а у тебя есть фотографии их. И это было бы здорово поменяться. Классно. Вот это хорошая мысль. Вообще, когда ты, может, собираешь какую-то там школьную историю, то, конечно же, да, с одноклассниками нужно поговорить, потому что у тебя есть там какой-то определенный набор фото-видеоматериалов, да? А у них есть другой набор фото-видеоматериалов. Поменялись, ты этого и не видел. В общем, сегодня о встрече выпускников, ребят, если есть какие-то мысли, ну, в общем, я вижу, что, знаете, процентов, наверное, 70 сообщений. Да, были, конечно, было весело. Никогда не думал об этом, и никто не списывался. Класс был дружный, но потом расстались и забыли. Привет, ДФМ, была у нас встреча выпускников не в полном формате. Нормально посидели, но о чем говорить так и не нашли. Привет, ДФМ, на нашей встрече выпускников было очень-очень круто. Спасибо большое нашей старости Виктории, которая нас собирала полтора года. Назначили. Очень много людей приехало из-за границы, из других городов. Посидели. Классно! О! В прошлом году отметили 10 лет после выпуска. Было очень весело, было очень круто. И плакали, и смеялись, и танцевали. И даже, и даже вспыхнула первая школьная любовь в продолжении. Ничего себе! Так вы об этом поподробнее. В общем, ребят, встреча выпускников была или нет? Если была, то как проходила, что делали, и какие-то яркие моменты тоже можешь написать. Party time. On DFM. Come on.

Ребят, ну, здесь могу даже немножко облегчить задачу, чтобы чуть было попроще, да. Встреча выпускников, ну, можно, знаете, как рассказать. Кого увидели, кем стали в итоге, стали, кем мечтали. Вот у многих вот написала Лена, у нас мамочка записывала видосики с первого класса каждый год. И мы говорили, кем хотим стать, и было видно взросление. На выпускном вечере официальном нам показали это видео за всю школу. Записали видео 11 класса, и через 10 лет мы встретились и посмотрели на себя. Это были и слезы, и грусть, и смех, и даже кое-кто попал в свою профессию. Процентов 10. Но это профессия, наверное, о которой мечтали. Встречались классом через 20 лет после школы. Самое смешное, первые 10 минут все были очень серьезными, взрослыми людьми. А потом кто-то назвал меня школьным прозвищем. И понеслось! Вот это да! Да! Вот однозначно у меня была такая встреча. Мне, знаешь, все такие пришли, такие, что вы все такие, другие, все серьезные. И тут мне мой одноклассник говорит: «Белая, ну чё, Кайла?» И поехали, и началось. Да. Вот. Так, у нас на встречу пришел мальчик, который в школе постоянно прогуливал и сидел на последней парте. Сейчас у него своя компания, свой бизнес. И он пришел раньше всех, вот такой вот он интересный, приехал со своим водителем и с охраной. Вот смотрите, учился хуже всех, сидел на последней парте, был двоечником, а теперь у него свой большой бизнес, своя компания, работают люди, свой водитель и приезжает с охраной. Оба-на! Ну где вы, наши отличники? А? Так, дальше поехали. Собирались в университетской группе, через 15 лет понял, что профессии у всех разные, города разные, семьи, дети, а шутки почему-то остались ровно на том же самом втором-третьем курсе нашего универа. У нас встреча началась в хорошем ресторане, все такие солидные, через 2 часа обсуждали, кто в 9 классе разбил окно мечом и почему до сих пор не признался, и кто у Светки украл деньги из рюкзака. Вот так, ребята. Так, наш школьный отличник стал музыкантом. А главный хулиган класса очень серьезным юристом. Весь вечер смотрели на них и думали: вот это да, как сценарий поменялся. Вот смотрите, да, вот вам еще одно сообщение. Так, я встретила одноклассников спустя 20 лет и боялась, что будет как-то неловко. Через 5 минут мы уже спорили, кто у кого списывал геометрию и кто с кем целовался впервые. Вот он, пожалуйста, тоже история, да. Так, привет, Димон. В универе у нас был друг, который вечно опаздывал на первую пару. На встречу выпускников через 10 лет он точно так же опоздал. Ничего не изменилось. Отлично. Так. На встрече выпускников не был ни разу, коплю энергию, чтобы дать огня как следует. В 27-м году будет 20 лет с выпуска. Считай юбилей. Можно и хорошо отпраздновать. Пользуясь случаем, большой привет передаю школе номер 7 от Сани Бурова. Здравствуйте, Дмитрий. Встретилась с девочками из института.

Одноклассниками я не ходила, как-то не собиралась, но два раза попала на встречу одноклассников с мужем. Он открылся с другой стороны, погуляли очень классно, теперь нас ждут на встречу только вместе. Вот молодец, как хорошо. Далее. Вот тоже классно сообщение. На встрече класса выяснилось, что никто не помнит формулы, которые нас заставляли учить. Зато все дословно помнят фразу нашей учительницы. Я подожду, мне торопиться некуда. Да, отлично, да, это прямо у нас тоже фраза нашего учителя. Так, здравствуйте, Дмитрий, пишет девушка. Самая тихая девочка нашего класса сейчас руководит огромным коллективом. А наш бессменный школьный активист говорит, что больше всего на свете любит тишину и дачу, и у него замечательный виноград. Вот так. Вот, вот. Здравствуйте. Привет, встретил школьную первую любовь спустя почти 30 лет. Посмеялись, что когда-то я 3 месяца собирался пригласить ее в кино. Потом встречались, потом я жутко ревновал. А теперь просто стояли, смеялись и улыбались, у нас по 3 детей. Нормально. Так, хорошо, дальше. Здравствуйте, Дмитрий. Девочка пишет сразу такое сообщение, знаете. На встрече выпускников один одноклассник принес нашу общую фотографию из первого класса. Все после этого сразу стало на свои места. И первый поцелуй у меня был в школе, и первый делил танец. Я его пригласила в школе. А? Вот так. Привет, Димон, был выпускной, сначала начал знакомиться, не мог узнать пацанов, а потом, как узнал, было жарко, разбили витрину. Вот, Стас молодец.

0: Так, поехали дальше, ребята. У нас половина класса разъехалась по разным городам, но когда наконец-то все собрались, ощущение было, будто бы просто были длинные выходные, практически никто не изменился, спустя 5 лет встречались. Ну, прикольно. Добрый вечер, DFM. Больше всех навстречу выпускников ждала подругу по парте. Не виделись 10 лет, а через минуту уже завели разговор и обсудили всех. В принципе, ничего не изменилось. Вот нормально. Ничего не изменилось. Так. Добрый вечер, Ростов. Наш препод однажды сказал: вы еще будете скучать по этим временам. Мы тогда смеялись. На встрече выпускников решили коллективно признать, что он был прав, но уже, к сожалению, не смогли его пригласить на нашу встречу. Привет, DFM. Всем большой привет, особенно нашим выпускникам, которые встретились спустя 20 лет, и кто-то предложил теперь каждый год встречаться. Встречаемся уже третий год. 23 года прошло после школы. Так. Димон, привет. В школе у нас была компания «Мы всегда будем вместе». Жизнь раскидала всех, когда были вместе на встрече выпускников, поняли, некоторые люди действительно никуда внутри тебя не исчезают. Просто нужно иметь средства связи. Привет, ДФМ. Был сбор выпускников нашего универа, и каждый пришел со своей взрослой историей. А закончилось все обсуждением той самой легендарной сессии, которую мы еле-еле сдали. А потом мы все завалили на клуб клуб на Красноармейской. Ну вот я не могу сказать, он как бы есть, да. То есть вы, короче, после встречи выпускников вы зарулили в клуб. Ну, молодцы. Так, наш школьный заводила стал очень серьезным банковским специалистом. Но стоило включить музыку из нашей школьной дискотеки, все понеслось. Это был нижний брейкданс. Ну, классно. Ну, он же тоже человек. На встрече выпускников включали песни, под которые мы танцевали. Через несколько минут стало понятно, что музыка имеет мышечную память. Были все на танцполе. Отлично. Так. Привет, Димон. Мы встречались с университетской компанией и решили заказать те блюда, которые могли позволить себе студентами. Через 10 минут решили, что все-таки взрослость имеет какое-то преимущество и вес. Через 20 лет, Димон, обнаружили, что бывший староста все еще пытается всех пересчитать. Только теперь вместо журнала у него групповой чат, и он реально ведет чат, и мы общаемся. Слушай, это очень здорово. Это... Вообще здорово, когда был староста. Вы же помните, как староста, ну, когда выбирали? Ну, все же помнят, в универе. В школе как-то вот сложно, я помню, как у нас выбирали старосту. А вот в универе, да, то есть как бы... Да не-не-не, кто будет староста? Да не-не. А уже кто-то как-то перезнакомились, помните, да? Так, ну, кто-то друг друга знает, и все так. Не-не-не-не-не. И кто-то выдвигает либо свою знакомую, либо у нас вот... У нас была староста, она сама поднимает руку, говорит: Вика, ее зовут. Я буду старостой. И мы все замолчали просто. Вика знала все, обо всех все знала. И с Викой можно было финансово немножко пообщаться. И она решала вопросы, когда тебя по какой-то причине не было на первой паре. Ну, сейчас нельзя, но мне уже можно, говорить спустя время, да? Вика, может быть, даже и не слышит сейчас. Так, у нас одногруппник, который постоянно говорил: главное сдать. Теперь он преподаватель. Прикольно. На встрече выпускников поняла, что фамилии некоторых людей забыла. И в школьные прозвища помню идеально. По прозвищам и называла. Вот это да, тоже. Ну нет, я так пока еще фамилии, в принципе, своих одноклассников помню. И университетских помню тоже. Так, девочка пишет. Увидела мальчика, который в школе давал мне списать физику. Первое, что сказала спустя 20 лет: спасибо тебе, я жизнью обязан тебе за физику. Он сказал тоже спасибо и покраснел. Ух ты! Та-ра-та-ра-тай, та-ра-та-ра-тай. Ребят, ну и как, знаете, как у наших родителей программа «Время» была, она выходит сейчас, по-моему, да? И о погоде. Погода.
1: В Ростове сейчас малооблачно и 32 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет ясно. Температура воздуха днем составит около 28 градусов выше 0, ветер северный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM. Ростов-на-Дону.

Ну, стресс для понедельника трек, по-моему, да? Вот классное сообщение, кстати, очень крутое. Встретила первую студенческую любовь. Никакой драмы. Просто обнялись, посмеялись и поняли, что у каждого получилась своя хорошая жизнь. Какое классное сообщение. Наш самый веселый одноклассник и сейчас самый веселый. Это он доказал на встрече выпускников. Делали 1 июня. В школе одна девочка постоянно говорила, что уедет жить к морю. Приехала на встречу именно оттуда. Вот человек хотя бы воплотил свои планы. И работа связана с морем, и живет на море. И мы к ней обещнулись приезжать. На встрече однокурсников первые полчаса все рассказывали, чем занимаются. Потом перестали изображать крутых бизнесменов и превратились в обычных ребят. Молодец. Мы с одноклассниками решили прийти без мужика. Подожди, стоп. Это кто Катя пишет? Мы с одноклассницами решили прийти без мужей на встречу одноклассников, чтобы спокойно вспомнить школу. Мужья потом очень интересовались, почему встреча закончилась в 2 часа ночи. Катя, ну это вот, Катя, сейчас ты вот... А если мы отзеркалим, Катя? А? Катюшка, Катенька. А вот так вот мы пришли, мы с ребятами договорились без жен прийти на встречу выпускников. И пришли мы не в 2 часа, а мы в 5:38 утра пришли. И чё, а? Так, наш Тихоня с последней парты сейчас, наша Тихоня с последней парты сейчас владелица нескольких увеселительных заведений в Воронеже. Сказала, пока вы разговаривали, я наблюдала. И видно, недаром наблюдала. Прикольно. На встрече школы обнаружили, что никто не помнит половину контрольных. Зато все помнят, кому кто нравился в 8 классе. Ну, это понятно. Или в 9, 10. Так, на встрече выпускников мы решили позвонить нашему преподавателю. Он услышал наши голоса и первым делом спросил: «Вы что, опять что-то натворили, что ли?» Ну, это классный руководитель, наверное, был, да? Тоже Александр пишет: «На встречу выпускников пришла девушка с прической, макияжем, в обтягивающем платье. На вопрос, что будет пить, ответила, что...» Ну, я не могу это вот сказать. В общем, как позже оказалось, она наша круглая отличница, одноклассница, которая впервые за 15 лет пришла на встречу. В общем, она такая яркая. Был такой фильм, называется «Во все тяжкие». Вот так было. Ребята, в общем, мира всем. Любите друг друга, уважайте друг друга, цените друг друга. Немного вспомнили наших историй школьных. И все, теперь рабочий день закрыт. По домам.

0: Ну а теперь, друзья, послушайте меня, расскажу, как в машине еще больше музыкального разнообразия добавить. Все просто, нужно подключить телефон через CarPlay или Android Auto и скачать приложение Radio DFM. А там, друзья, можно слушать и прямые эфиры наши, и миксы диджеев, и музыкальные стримы вообще там разных жанров, диджеев, да хоть для детей тоже можете. Ну и гостевые подкасты там тоже можно послушать. В общем, еще раз напомнил о том, что это можно сделать и нужно. Ну а сейчас мы начинаем новый час. Привет, друзья, меня зовут Женя Кротов. Здесь все как обычно, классная музыка и розыгрыш мерча. Участвуйте непременно.
1: Реклама. Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
2: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
3: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 2120-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
9: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
12: Топ покупок месяца.
13: Амода C5. Добавить стиля.
14: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
15: Амода C7. Собрать все взгляды.
16: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
17: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
18: Right now. А теперь тусовка.
19: DFM.
18: Потому что радио DFM.
19: DFM.

0: свое добавьте обязательно участие в наших играх, обязательно в ближайшее время будьте особенно внимательны, ведь мы скоро начнем борьбу за наш подарок, и, возможно, кто-нибудь из вас его и выиграет. Напомню, что нужно будет всего лишь вовремя нам дозвониться, когда я к этому вас призову. Напомню, наш номер — это +7 495 956 1012. Будьте внимательны и удачи!
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове 30 градусов тепла, ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет малооблачно. В середине дня температура воздуха составит +29 градусов, ветер северный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
3: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
4: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
5: Славные денечки еще будут, поверь.
1: Воровайки.
6: А я такая из Ростова.
1: Сбор гостей в 17.00, 18+.
7: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
8: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
9: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. «Озон Фреш» быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
10: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-24-74-41, 16+.
11: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
12: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает: одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
13: Провожаем лето громко вместе с «Папа Пап». В пятницу, 28 августа, вечеринка с диджеем. Все хиты, танцы и незабываемая атмосфера. Начало в 22.00. В субботу, 29 августа, легендарная кавер-группа «Хоботы». Большой концерт, любимые песни и финальный музыкальный уикенд этого лета. Сбор гостей в 22.00. «Папа-пап». Максима Горького, 151. Бронь столиков +7 988 990 1011. 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на t-bank.ru. Аутебанк 0+.
5: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Аленка в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
7: В ленте.
8: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR.
4: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
9: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
12: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
13: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
14: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
15: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
16: Что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
15: А сыновья ведь с неба не падают.
17: Я ваш сын.
15: Или падают.
18: Никакой ты ему не сын.
19: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
15: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня. 20:00 для лиц старше 16 лет.
20: Up the next.
21: А дальше тусовка.
20: On DFM.
21: Потому что радио DFM.

0: Ну что, друзья, давайте поиграем. У нас есть участник, его зовут Андрей из Краснодара. Пообщаемся с ним. Андрей, привет.
1: Добрый вечер.
0: Привет, привет. Ну как у вас в Краснодаре дела? Как понедельник вообще у тебя?
1: Да все отлично. Понедельник рабочий, температура выше 40 градусов. Все да, хорошо, пробки классные.
0: Я понял. У вас там с кондиционером, вы с ним на «ты», так скажем. 40 градусов – это сильно. Ну, держись. Давай, будем надеяться, что у тебя хватит сил выиграть еще и в игру. Мы с тобой играем в третий лишний. Сейчас я тебе назову три вещи, там три слова. Твоя задача, в общем, выбрать то, которое отличается, лишнее. Там или по смыслу, ну или по смыслу. Ты готов?
1: Я готов.
0: Отлично. Итак, первое, что я тебе назову, это Джим Свенда. Второе – это малый пес. Третий – это треугольник. Что из этого лишнее, как ты думаешь?
1: Подсказка?
0: Нет, пока. Ну, не так очевидно. Я тебе подсказку как-нибудь, ну, по-другому дам. Но ты сначала подумай, какие-то есть предположения вообще?
1: Я думаю, что пес.
0: Пес? Малый пес, ты думаешь, лишнее?
1: Возможно.
0: Андрей, ну, конечно, возможно. Я так скажу, возможно, одно из этого лишнее. Давай еще раз. Джим Свенда, малый пес, треугольник.
1: Ну, в таком случае треугольник. Угу.
0: Давай, последний раз. Все, точно, определяй, что лишнее. Больше не могу. Выбирай. Одно из трех. Давай я дам тебе даже специально вот такой звук напряженный, чтобы ты чувствовал ответственность. Итак, Андрей, лишнее...
1: 100%. Джим Свенда.
0: Почему ты так подумал?
1: Когда дают возможность исправиться, то надо исправляться.
0: Да, это правильно. И все верно ты сделал. Аплодисменты в твой адрес. Конечно, конечно, это упражнение такое. Малый пес и треугольник. Вообще есть предположение, что это может быть?
1: Нет. Увы, но нет.
0: Но это созвездия такие. Тем не менее, Андрей, я тебя поздравляю. Да, ну а жим — это, естественно, силовое упражнение. Я тебя поздравляю. Подарок твой, наш мерч. Передавай приветы.
1: Передаю привет всем своим коллегам, водителям.
0: Отлично. Я уверен, они слушали и болели. Оставайтесь на связи, расскажу, как забрать подарок. Друзья, если вы тоже хотите за него побороться, значит, во-первых, не стесняйтесь. Во-вторых, слушайте в следующем части внимательно. Мы там снова поиграем.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове 30 градусов тепла, ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет малооблачно. В середине дня температура воздуха составит плюс 29 градусов, ветер северный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
4: Спонсор программы ООО «Интерио».
5: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
6: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
5: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. Интерио. По-настоящему много мебели.
6: Королева 1D.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
7: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
8: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
9: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
10: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78. Километром КАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
11: Пап, а что такое первоначальный взнос?
12: Это когда сначала долго копишь.
11: Или не копишь.
12: В смысле?
11: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
13: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
14: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
15: Застройщик ОСК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта, проектная регистрация на сайте. sberbank.com.rf. Сбербанк. Вам изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
17: «Ферон» приглашает на Южный инновационный форум. Масштабное событие Юга России, где соберутся стартапы, бизнес, эксперты и инвесторы. Топ-спикеры техиндустрии, прожарка стартапов и пич-сессии. Встречаемся 10 сентября на крыше коворкинга «Рубин». Регистрация на сайте ferron.org. Мероприятие реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного фондом президентских грантов. 6+.
18: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
19: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
20: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
19: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
21: Мой сын никуда не поедет от меня.
19: На телеканале Ю.
22: Для зрителей старше 16 лет.
23: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: Ну что, ребята, да, лето заканчивается, близится сентябрь, вскоре все пойдут в школу, и с этим нужно, конечно, вопрос решать, с вопросом желания. И здесь предложили кое-что в Детройте, правда, не у нас, но тем не менее, там предлагают платить школьникам по $100, представляете, за неделю посещения без прогулов. Посчитал я, примерно около 35 тысяч рублей в месяц выходит. Неплохо, мне кажется, с такими суммами можно грызть гранит науки, даже с маслом себе позволить. И это даже будет вкусно. Ребята, берем на заметку, ну, а наших детей мотивируем как-то, ну, другими способами. Давайте слушать музыку дальше. Меня зовут Женя Крот, всем огромный привет. В этом часе, кстати, кое-что разыграем, не $100, сразу скажу. Но тоже приятно, наш мерч. Готовьтесь и участвуйте.
1: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк. Управляй прогрессом».
3: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
4: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Милый, собираем чемоданы.
7: Мы же только разобрали.
6: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
8: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
10: Welcome back and right now.
2: А теперь тусовка.
10: On DFM.
2: Потому что радио DFM.
10: DFM.

0: Да, послушали, работу когда-то обвиняли в том, что ее с помощью ИИ написали. Мы тут не знаем, но можем быть уверены в том, что будет в ближайшем будущем. А здесь мы разыграем наш мерч. Ребята, если вы хотите забрать подарок себе памятный от DFM и оказаться в эфире, поиграть со мной в игру, тогда ну просто ждите момент. В ближайшем будущем, буквально через несколько минут, я снова окажусь в эфире и призову вас, друзья, звонить нам, что и нужно будет сделать. Первый дозвонившийся будет иметь шанс побороться за приз. Плюс 7-495-956-10-12. Запоминайте номер, готовьтесь и удачи всем.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове 30 градусов тепла, ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет малооблачно. В середине дня температура воздуха составит плюс 29 градусов, ветер северный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы – официальный дилер «Лада Темпавто». О, «Автомул».

0: Просторы.
1: Официальный дилер «Лада Темп Авто». Оксай Западная, 37Г. Телефон 268-88-88. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
2: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Бугрань 127-392-44741, 16+.
3: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
4: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
5: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает: одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
6: Вау! В аквапарке будет жарко! Месяц выгодных цен, зажигательные пенные дискотеки и море веселья! Скидка до 50%! Следите за акциями и специальными предложениями на сайте и в соцсетях аквапарка «Осьминожек». Бульвар Комарова, 23. Телефон +7 938 100 55 66. +7 938 100 55 66.
7: 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
1: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Джак Т-9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т-9.
3: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на accountogeta.t2.ru.
8: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит-сервис. Заменим бесплатно.
9: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
10: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
11: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
12: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
13: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
14: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
15: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
16: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
18: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
19: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
20: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
21: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
22: Ума-8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума-8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-207-3-0804. 0+.
23: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
24: А дальше тусовка.
25: On DFM.
24: Потому что радио DFM.

0: Переходим к игре, друзья. Сейчас у нас будет бороться за наш приз Денис из Петрозаводска. Денис, привет.
1: Вечер добрый.
0: Здорово. Ну что, ты готов играть? Готов побеждать?
1: Я думаю, да.
0: Ну и правильно. А почему? Я думаю. Ты должен быть уверен в себе. Мне кажется, это половина победы. Денис, вот какая игра у тебя сейчас будет. Тебе я задам несколько вопросов. Твоя задача всего лишь ответить на них неправильно. Ты как, в этом хорош?
1: Неправильно.
0: Ну,
1: думаю, да.
0: Думаешь, что справишься. Что ж, посмотрим. Итак, у тебя будет на это несколько секунд, 30. И 7 вопросов. Итак, ты готов?
1: Да, поехали.
0: Итак, поехали. Первый вопрос звучит так. Почему камень тонет?
1: Потому что он легкий.
0: Да. А где садится солнце?
1: На юге.
0: Как называется нижняя часть языка?
1: Нёба.
0: На что клюет карась?
1: На удочку.
0: Сколько костей в теле человека?
1: Две.
0: Куда вылетают птицы?
1: Птицы?
0: Да.
1: На березу.
0: Например. Слушай, у нас 6 с тобой вопросов получилось, но, по-моему, классно. Можешь под финал назвать эти самые две кости в теле человека? Это какие?
1: Руки. Две руки.
0: А что нам еще надо, чтобы делать свою работу, правильно? Поздравляю тебя, присвоим. Денис, самое время передать привет или сказать, что хочешь.
1: Передаю привет ДФМу.
0: Спасибо.
1: Всему Петрозаводску. Ну и всем хорошего вечера.
0: А что ты своим коллегам не передашь привет? Потому что Денис мне сказал за эфиром, что он в отпуске. Отдыхает. Мне кажется, самое время передать коллегам и сказать, чтобы они хорошо поработали за тебя.
1: Коллеги это радио увы не слушают.
0: Что?
1: Да.
0: Не надо.
1: Бывает.
0: Да что такое? Пусть завидуют тебе, приз тебе отправим. Пусть знают, что они упустили. Ладно, оставайся на связи, Денис. Расскажу, как забрать приз. Друзья, если вы тоже хотите побороться за него и тоже думаете, что готовы побеждать, ровно через час мы снова с вами поиграем. Главное, не стесняйтесь, дерзайте, и удача будет на вашей стороне.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове 30 градусов тепла, ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет малооблачно. В середине дня температура воздуха составит плюс 29 градусов, ветер северный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
7: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
8: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в Максидом. Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
9: Максидом.
10: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
11: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
10: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
11: Королева 1D.
12: «Высотаремстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
13: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство. В течение 5 лет предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

with me till I can get my satisfaction.

0: Dive into me. Еще один трек с неплохими результатами в DFM Top 30, друзья. Напоминаю, что, ну, во-первых, сегодня понедельник. Это, конечно, грустно говорить про субботу. Но, тем не менее, каждую субботу мы с вами собираемся и подводим итоги недели. Слушаем главные треки, ну, вместе со мной. Кстати, напомню, что актуальную таблицу вы можете найти у нас на сайте dfm.ru. Залетайте и смотрите, какие там результаты после прошедших выходных. Ну, а мы с вами начинаем новый час, где послушаем, во-первых, классную музыку, а во-вторых, отвлечемся от рабочего первого для того, чтобы разыграть наш мерч. Если вдруг хотите, ждите момент и боритесь. Ну, а меня зовут Жень Кротов. Всем привет, поехали дальше.
1: Реклама.
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
7: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
8: В тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
9: С 27 августа в кино мистический хоррор «Кошмар на улице Coral Grove».
10: Пойдем в парк. Не боишься?
11: А зря. Ты ведь в ловушке.
12: Помогите! Эти дети, они...
9: «Кошмар на улице Coral Grove» в кино с 27 августа. 18+.
13: Welcome back and right now.
14: А теперь тусовка.
13: On DFM.
14: DFM.
13: Потому что радио DFM.

0: Классную работу послушали, ну а сейчас переходим к вам, друзья, потому что вам нужно будет немножко поработать. Я сейчас задам тему этого часа, вы ее внимательно выслушаете и будете отвечать, ну я надеюсь, если вдруг вы хотите заполучить наш мерч прямо сейчас. Итак, тема у нас вот такая, что действительно лучше отложить до завтра? Пишите ваши мысли об этом нам в любой мессенджер по номеру +7 965 115 5 115. Почитаем ваши ответы, ну и естественно, кто-то из вас получит подарок уже в финале этого часа. Еще раз, что лучше отложить до завтра? Пишите.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове этим вечером будет малооблачно, температура воздуха опустится до +23 градусов. Завтра в городе ясно, температура воздуха днем составит 29 градусов выше нуля, ветер северный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
4: Для зрителей старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Реклама.
1: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
3: В ленте. Играйте в Лентоманию с 20 августа по 20 сентября 2026 года. Получайте каждый день купоны со скидками, товары за 1 рубль и участвуйте в розыгрыше 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 20 августа по 31 ноября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com. 6+.
4: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
7: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
8: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
10: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска. Мягкая булочка. Хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
11: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
12: Вы владелец бизнеса.
13: А значит, работаете за...
14: Троих.
13: Четверых.
14: Пятерых не хотите?
12: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
15: Топ покупок месяца.
16: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
15: А мода C5. Добавить стиля.
16: JQ J7. Впечатлить друзей.
15: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
17: Отпуск начинается с настроения, а за ним далеко ехать не нужно. Включай Ру-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день. Категория 16+.
18: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
19: А дальше тусовка.
20: On DFM.
19: Потому что радио DFM.

0: Ну что, посмотрим, что вы написали на тему этого часа. Она звучала вот так, друзья, недавно ее задавала. Что лучше отложить до завтра? Вот что вы прислали. Привет, ZFM, я считаю, что до завтра лучше отложить вообще все решения, если они приняты после двух бокалов чего-нибудь вкусного. Утром они почему-то совершенно не такими гениальными выглядят. Ну, действительно так. Двигаемся далее. Я из тех людей, которые откладывают до завтра, ну, вообще все. Правда, завтра наступает снова завтра. Я откладываю уже на послезавтра. Ну, главное, это стабильность. Всем огромный привет, DFM. Я бы отложила уборку. Пыль никуда не убежит, а вот желание убираться может исчезнуть навсегда. Очень полезно. Привет, DFM. Я бы работу до завтра отложил, потому что в понедельник делать ничего не хочется, ибо вторник тоже, если честно. Меня зовут Максим. Всем привет. Привет, ZFM. Я бы отложила покупки, потому что деньги хочется экономить, а вот тратить не хочется совершенно. Но иногда нужно, поэтому это уже не отложишь. И еще такое сообщение есть. Я бы отложила вообще все, что начинается словами «а давайте сделаем быстренько», потому что быстренько не получается, и это затягивается дольше, чем хотелось бы. Это у нас Настя сообщение такое отправила жизненно, на самом деле. Что ж, выясним, кто получит подарок. Сейчас мы случайно из тех, кто прислал сообщение, выберем победителя, друзья. Правда, случайно. И повезло автору, кто писал про уборку. Поздравляю тебя. Тебе достанется наш фирменный мерч, памятный, приятный. Ну, а для остальных у нас приготовлена классная музыка, у нас ее очень много. Далее будем ее слушать, и я уже мешать не буду, потому что прощаюсь с этого момента до завтра. Меня зовут Женя Кротов. Пока, друзья, услышимся непременно.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове этим вечером будет малооблачно, температура воздуха опустится до плюс 23 градусов. Завтра в городе ясно, температура воздуха днем составит 29 градусов выше нуля, ветер северный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы ООО «Интерио».
4: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
5: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
4: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. Интерио. По-настоящему много мебели.
5: Королева 1D.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Пап, а что такое первоначальный взнос?
7: Это когда сначала долго копишь.
6: Или не копишь.
7: В смысле?
6: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
8: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
9: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
10: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта, проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк, получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Ферон приглашает на Южный инновационный форум. Масштабное событие Юга России, где соберутся стартапы, бизнес, эксперты и инвесторы. Топ-спикеры техиндустрии, прожарка стартапов и пич-сессии. Встречаемся 10 сентября на крыше коворкинга «Рубин». Регистрация на сайте ferron.org. Мероприятие реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного фондом президентских грантов 6+.
12: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой. Оп!
1: Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
13: Я терминатор!
1: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
14: 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Радиоканал DFM Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове этим вечером будет малооблачно, температура воздуха опустится до плюс 23 градусов. Завтра в городе ясно, температура воздуха днем составит 29 градусов выше нуля, ветер северный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы – официальный дилер «Лада Темпавто». ООО «Автомул».

0: Просторы.
1: Официальный дилер Лада Темп Авто. Оксай Западная 37Г. Телефон 268-88-88. Радио DFM.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на авито-путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито-путешествия.
6: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе кредитной карты. АО «Альфа-банк».
9: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
10: Для зрителей старше 16 лет.
0: Welcome back, and right now. А теперь тусовка.
11: On DFM.
0: Потому что радио DFM.
11: DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове этим вечером будет малооблачно, температура воздуха опустится до плюс 23 градусов. Завтра в городе ясно, температура воздуха днем составит 29 градусов выше нуля, ветер северный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM, Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM.

0: Реклама. В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
1: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-3924-4741, 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: get my satisfaction.
1: Radio
2: DFM.
3: Радио DFM. Включи тусовку.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте УМА 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
5: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
6: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
7: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspacooper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Шапку надень. С незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
9: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
10: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
11: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям? Видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
12: Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: Right now. А теперь тусовка.
14: On DFM.
13: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
1: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-329-44-741, 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ТФМ. Радио ТФМ.

0: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

Радио DFM. DFM. В Москве полночь. Radio DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.